ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: порога.
1: Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

0: Могилеве 4 утра.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +26, +31.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +26, +31.

0: ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.
1: I need your arms around me. I need to feel your touch.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +26, +31.
1: Радио Могилев.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. 110 лет в едином строю. Идеологический марафон Министерства внутренних дел стартовал в Беларуси. Его приурочили к предстоящему юбилею образования белорусской милиции. Круглую дату правоохранители отметят в 2027 году. К праздничным мероприятиям марафона активно присоединяются сотрудники могилевской милиции. Подробности расскажет наш корреспондент Анатолий Шпильков.
3: Могилев стал вторым городом на карте марафона 110 лет в едином строю. Гостей праздника встречала акция «За безопасность вместе». На открытой площадке сотрудники органов внутренних дел подготовили тематические локации для детей и взрослых, интерактивы, выставку ретро-техники и современного служебного транспорта. Среди гостей праздника как личный состав МВД, так и подрастающее поколение правоохранителей. Среди них учащийся лицея МВД Кирилл Колоцей и воспитанница военно-патриотического клуба «Волот» Кира Свирская.
4: Я хочу создать свою дальнейшую жизнь в структуре МВД и защищать свою родину. Продолжать династию, как мой крестный и мой дедушка. Они тоже раньше служили в структуре МВД, а крестный продолжает. И мама тоже, у меня служит в структуре МВД.
5: Я бы очень хотела поступить в Могилевский институт, потому что меня всегда вдохновляли женщины в погонах. Я очень горжусь ими, они большие молодцы.
3: Тематические площадки представили сотрудники департамента охраны, кинологи, военные и курсанты института МВД. О своей профессии рассказала курсант Могилевского института МВД Александра Вазюля.
6: Я очень рада, что я выбрала свою профессию. Настолько многогранен должен быть сотрудник органов внутренних дел. Мы изучаем все от английского языка до финансового права. Ты должен вникать в людей, да, должен понимать их проблемы.
3: 19 мая милиция Могилевщины отметила годовщину со дня образования. Уже более 100 лет правоохранители области стоят на страже порядка и обеспечивают покой наших граждан, отметил заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь Дмитрий Корзюк.
7: В нашей стране обеспечен правопорядок. Сегодня здесь спокойно и можно жить. А это заслуга всех поколений милиции и нынешнего поколения молодых милиционеров, тех, которые будут служить после нас.
3: Кульминацией марафона стал концерт с выступлением белорусских артистов и ведомственных коллективов. Праздник объединил личный состав МВД, подрастающее поколение и ветеранов органов внутренних дел.
1: Шклов.
2: В Шкловском районе строят профилактории для телят. Как пишет Шклов.Инфо, по плану до 1 июля возведут 5 объектов, а к концу года еще один. Вопросы строительства обсуждали во время районного семинара-совещания на базе ЗАО «Нива», где строительство ведется наиболее активными темпами. Как подчеркнул председатель райисполкома Сергей Барташ, темпы качества работы здесь должны стать эталоном для всех хозяйств района. Каждый руководитель обязан лично контролировать ход строительства и не допускать срывов сроков. На МТК Евдокимовича уже есть профилактория для телят старше 3 месяцев группового содержания. Но новый объект позволит содержать малышей возрастом от 0 до 3 месяцев в индивидуальных домиках, что существенно улучшит условия содержания и сохранность поголовья, а значит положительно скажется на экономике предприятия. Создание таких современных помещений – важный шаг к повышению продуктивности животноводства.
1: Местное время.
2: Самому юному блогеру 4 годика в Могилеве дворец творчества стал площадкой первого областного медиафорума «Голос поколения. Новый контент». Он собрал юных журналистов и блогеров, студентов и старшеклассников, которые создают свой контент. Это молодежный медиафорум, отчет Могилевщины о выполнении поручения президента Беларуси по развитию юнкоровского движения. С подробностями медиафорума наш корреспондент Мария Потапова.
8: Хотите попробовать себя в журналистике, стать блогером? Мы вас поддержим, привлечем профессионалов и создадим все необходимые условия. Услышали школьники и студенты. И в этом направлении различные факультативы, клубы по интересам внедрили в образовательный процесс. Профессиональные телестудии, редакции газет предоставили им своих наставников. Поделилась студентка МГУ имени Аркадия Кулешова, корреспондент телерадиокомпании «Могилев» Карина Немцева.
9: Сегодня у нас и в стране, и в регионе есть все возможности для развития и профессионального становления молодежи. И я считаю, что нам нужно производить как можно больше интересного, разнообразного контента, потому что нам, молодежи, действительно есть что рассказать.
8: В Осиновской школе Чауского района всего 24 человека, и все они пробуют писать. Захотят они быть журналистами или нет, покажет время. Но возможность реализовать свой интерес у них сегодня есть. Рассказывают ученицы 9 класса Екатерина Метелкина и Полина Стефаненко.
10: То, что у нас происходит в школе, все самое интересное, яркое, мы пишем это в газете.
11: Мы ее раздаем местным жителям, ученикам, родителям. Всем интересна наша газета.
8: Многодетная семья из Костюковичей также презентовала на форуме свой контент. Самой маленькой блогерши 4 годика. И как они пошутили, у них мама ТикТок, папа Телеграм. Но главное, чтобы телефон в их руках был не вредной игрушкой, а полезной вещью, помогающей им в образовании и воспитании, считает министр информации Беларуси Дмитрий Жук.
12: Идея потрясающая. Мы помним, что это поручение президента, которое прозвучало здесь же, в Могилеве, на медиафоруме. И реализовано оно с душой. Это инициатива снизу, а она всегда будет жизнеспособной. Главное, что это нравится детям. Это не из-под палки. И вы знаете, они говорят о очень серьезных вещах, о которых иногда мы, взрослые, побаиваемся сказать, что греха таить. И нам в чем-то нужно присматриваться и прислушиваться.
8: И самый главный посыл участникам молодежного медиафорума от председателя Могилевского облсполкома Анатолия Исаченко – любая информация должна быть правдивой и нести добро.
13: Равный должен разговаривать с равным, их больше будут слышать, их лучше услышат. Поэтому такое направление надо поддерживать. Ну а первый медиафорум, я думаю, он вполне себе состоялся, и мы его будем расширять, и я думаю, это станет хорошей традицией.
1: Местное время.
2: Представительницы предприятия организации Могилева высадили вокруг арки на въезде в областной центр со стороны Минска 16 тысяч цветов. Эту акцию объявили организация общества «Знания» и Белорусский союз женщин. Подробнее расскажет Мария Потапова.
8: Подарим городу цветущую арку. Это не первая акция женщин Могилева в украшении знаковых мест города. Посадочным материалом их обеспечило предприятие «Могилев-Зеленстрой». Общество «Знания» обратились в первички Белорусского союза женщин с предложением и отклик получили сразу. Первый заместитель председателя Могилевской областной организации Белорусского общества знания Раиса Шуглеева.
14: Это металлургический завод, Домочай, Бабушкина Кринка, управление внутренних дел, исполнение наказаний, институт МВД, ну и общество знания, и наши предприниматели. Этот год объявлен годом белорусской женщины. И нам, женщинам, хочется столько много сделать всего, и не только клубы посадить, в целом объединиться на все добрые дела.
8: Женщины всегда рады поучаствовать в таких полезных активностях, говорит заместитель генерального директора холдинга «Бабушкина Крынка» Елена Шумейко.
15: Мы рады были присоединиться к этой акции, потому что украшать город – это всегда приятно. А тем более такое место значимое для нашего города, как арка. И мы вот с девочками разговаривали о том, что мы каждый раз будем проезжать арку и говорить, вот здесь мы сажали, и вот это как память будет о том, что у нас была эта акция.
8: Каждая из участниц акции посадила по 500 цветов. Говорят, на себе почувствовали, насколько это нелегкий труд. Озеленение города. Ведь он требует и терпения, и выносливости.
16: Это такая достопримечательность в нашем городе. Главное, которая украшает наш город. Высаженные цветы всегда это радует глаз.
17: Очень нравится и городу прекрасно сделать, и себе прекрасно. Это же все для нас, для женщин, для людей. Мы от специального батальона, а точнее от УВД Могилевского облсполкома, нас 4 человек.
18: Мы представители Белорусского союза женщин, предприниматели. Собрались сегодня для того, чтобы сделать наш любимый город еще краше. 16 тысяч цветов. В прошлом году мы совместно с обществом знания тоже высаживали, поэтому можно сказать, что в этом году это уже вошло в традицию.
8: На предприятии «Могилев-Зеленстрой» рассказали, в этом году в городе посадят 1 300 000 штук цветов. Подобное озеленение – процесс постоянный. И они очень благодарны всем, кто помогает делать город цветущим.
1: Местное время.
2: Как родителю попасть на последний звонок, если это рабочий день? С таким вопросом в профсоюзы Могилевской области обратилась женщина, чей ребенок заканчивает школу. Разъяснение дала правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания Татьяна Судакова.
19: Выпускной у ребенка школьника не является выходным днем у его родителей. Вместе с тем, сложившаяся кадровая практика показывает, что наниматели часто предоставляют в этот день родителям школьников отпуск без сохранения заработной платы. Также можно предоставить часть трудового отпуска который можно делить на части и одну из них использовать в день, когда у ребенка выпускной. Есть и другие варианты с учетом договоренности между работником и нанимателем. Например, это освобождение от работы на несколько часов, то есть установление работнику неполного рабочего времени на день выпускного у ребенка.
1: Местное время.
2: В Могилеве тестируют новый формат работы с обращениями граждан, который поможет избавить людей от хождения по инстанциям. Во время видеоконференции с руководством городской прокуратуры представители советов территориального общественного самоуправления смогли обсудить самые острые вопросы, которые поднимают местные жители. Среди часто задаваемых – можно ли получить штраф за оставленную у двери многоквартирного дома коляску или велосипед? Кому убирать в подъезд? Езде обязана ли чипировать своего питомца? По инициативе администрации Ленинского района Могилева такой правовой ликбез от прокурорских работников впервые провели в прямом эфире. Эта форма работы позволяет охватить большее количество человек. Как отметил прокурор Могилева Александр Боровский, это новый формат взаимодействия с обращениями граждан, который помогает разъяснить, как поступить в спорной бытовой ситуации со ссылками на нормы законодательства, нормативные на правовые акты и с разъяснением ответственности.
20: Ответ будут слышать не только то лицо, которое аккумулировало вопрос задало, но и другие участники общественности. То есть они могут эту информацию, даже которую кто-то не спрашивал, но услышать, она дойдет до большего числа лиц. Таким образом, мы, наверное, попробуем где-то сэкономить время свое на личном приеме, возможно, работников других госорганов, куда люди обращаются. Ну и граждане получат, в большее количество граждан получат более четкие ответы на какие-то проблемные вопросы.
1: Местное время.
2: 20-летнюю могилевчанку лишили родительских прав за ненадлежащий уход за ребенком, в результате чего малыш получил тяжелые травмы. Уголовное дело рассмотрел суд Ленинского района Могилева. Установлено, что молодая мать систематически нарушала правила безопасности при обращении с ребенком. 15 января прошлого года обвиняемая, удерживая двухмесячного сына на руках, допустила удар ребенка головой о стену, рассказала помощник председателя Могилевского областного суда Инна Дроздова.
21: В результате младенцу была причинена закрытая черепно-мозговая травма, сопровождавшаяся переломом теменной кости и внутричерепными кровоизлияниями. Телесные повреждения были отнесены к категории тяжких по признаку опасности для жизни. Впоследствии ребенку установлена категория «ребенок-инвалид» и определена вторая степень утраты здоровья. Кроме того, в различные периоды обвиняемая неоднократно оставляла малолетнего сына одного на кровати без защитных ограждений и уходила из квартиры на продолжительное время, в том числе для посещения развлекательных заведений. За время ее отсутствия ребенок неоднократно падал с кровати.
2: Также установлены факты травмирования ребенка при купании и перевозке в коляске. В результате многочисленных падений малолетнему были причинены множественные переломы ребер, костей руки и иные телесные повреждения. О фактах травмирования ребенка правоохранительным органам стало известно по сообщениям медицинских учреждений, отметила Инна Дроздова.
21: В настоящее время малолетний находится на государственном обеспечении в доме ребенка. В судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину. Приговором суда она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 155 и частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Республики Беларусь. По совокупности преступлений окончательно ей назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года. Также суд удовлетворил гражданский иск сотрудника учреждения, в котором находится ребенок, и взыскал с обвиняемой в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.
1: Местное время.
2: Кубок Республики Беларусь по скоростному маневрированию пройдет в Могилеве 30 мая. Об этом БелТА сообщили в Могилевской областной и объединенной организационной структуре ДСААФ. Соревнования соберут более 100 участников от 10 до 18 лет и старше. За звание лучших спортсмены будут бороться в 4 возрастных категориях. Главный приз – мотоцикл. Кроме соревнований в программе – выставка мотоциклов, акробатическое шоу с участием мотоциклов, интерактивные площадки для детей и взрослых и яркие развлекательные программы. Состязания пройдут на площадке у торгового центра «Парк Сити». Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
0: Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: Обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования до 9,25% годовых. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко. По итогам заседания правления Национального банка, передает Белта, были проанализированы все факторы, начиная с фактической и ожидаемой инфляции, уровня деловой активности в стране, ситуации на валютном и кредитно-депозитном рынках и заканчивая внешним фоном, возможным его изменением в будущем. По итогам прошлого года прирост потребительских цен сложился в размере 6,8%.
2: Внешние условия складываются более благоприятными, из-за чего цены на ввозимые в страну товары растут менее интенсивно. В частности, годовой рост цен в Российской Федерации в апреле текущего года замедлился до 5,6% после 10,2% годом ранее. Показатели, характеризующие экономические процессы внутри страны в совокупности, также свидетельствуют о поступательном снижении давления на потребительские цены. Это проявляется в более умеренных, чем в прошлом году, темпах роста основных макроэкономических показателей.
1: Национальный банк с 1 июня выпускает в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Соответствующее постановление правления Нацбанка подписал председатель правления Роман Головченко, сообщили Белта в пресс-службе Нацбанка. Выпуск в обращение осуществляется в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению банкноты. К другим новостям. Белорусские производители молочной продукции активно наращивают продажи в России, составляя серьезную конкуренцию компаниям из России и третьих стран. Об этом Белта сообщили в российской аналитической компании «Энтех». В рейтинге продаж продуктовых брендов «Энтех 500» по итогам прошлого года присутствует множество белорусских торговых марок. Лучшим из них стал известный бренд брестского производителя, занявший 8-е место среди всех продуктов питания на рынке РФ. И в завершении. Пешеходная зона на Ленинской улице в Могилеве расширяется. Реконструкцию участка от площади Славы до улицы Болдина завершили этой весной. А работу у театрального сквера планируют закончить в июле. В будущем хотят полностью обновить все 3 километра улицы. Уже появились современные дворики с зонами отдыха и арт-объектами. А на участке от Болдина до Комсомольской уложат около 2500 квадратных метров нового мощения. Заменят опоры и троллейбусные линии. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +26, +31. Сейчас в Могилеве +17.

0: утро, 82-й день весны на старте, он же 21 мая, четверг, и чем ближе выходные, тем приятнее рабочая неделя, а значит настроение должно быть приподнятое, ну и желание как следует поработать накрывает головой. Давайте постараемся, настроимся на победы и настроение. Как всегда, фон для отличного дня с нас. Далее порадуем всех Алексеев, привет вам!
1: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек.
0: Затем в эфире появится Авалан Рокстон. Еще послушаем Холи Флейм.
2: Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну. Да ну,
0: и все это время рядышком я, Ира Александрова. Всем самого доброго начала дня.
3: Радио Могилев.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Ну что, надеюсь, на работу как на праздник, и надеюсь, в таком настроении вы и собираетесь ворваться в этот день, хотя я уверена, что отдыхать вы не забываете. На этот раз хотим помочь вам с выбором места. Дарим сертификат на 50 рублей в бар «Малинки», который находится в Могилеве на улице Ленинская, 61. Это ночные вечеринки, караоке, любимые хиты 90-х и 2000-х, вкусная кухня и атмосфера настоящего отдыха. И сертификат может оказаться вашим, причем очень легко, стоит только заглянуть в наши соцсети, Инстаграм, радио, нижнее подчеркивание, Могилев, найти там закрепленный пост, розыгрыш, выполнить простецкое задание и дождаться завтрашнего дня. Завтра выберем рандомно победителя, так что срочно забегайте, отмечайтесь и подписывайтесь. Всем удачи!
1: Радио Могилев.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 31.
1: Наши хиты.

0: Весна красна, прям все хорошо. Тепло, солнечно, красота. В общем, причины стрессовать, мне кажется, нету. Да и ученые провели эксперименты, выяснили, что самые стрессовые месяцы для людей — это январь, март, ноябрь и декабрь. Говорят, что именно в это время народ активно скупает антистрессовые препараты. Конечно, спорить не буду. То, что мы сейчас на работеньку собираемся, а не на морюшку, это не есть хорошо. Но, несмотря на это, давайте пытаться рассмотреть плюсы во всем, что с вами происходит в данный момент. И понять нужно, что все это очень даже хорошо. Всем самого доброго утра и отличного настроения.
1: Радио Могилев.

0: по 31 мая. В «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Зачем из дома вышли?
1: Не тратьте время!
2: Зачем эти сложности?
3: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
4: Чистка, покраска кровли. Плюс 375-33-904-90-90.
5: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
6: Телефон рекламной службы 32-32-32.

0: Нужно собраться, взять себя в руки и показать себя с лучшей стороны, чтобы премиальное вдруг не обошли вас стороной. В общем, всем нам бодрости, а мы будем с удовольствием поддерживать вас огонечек хитами и настроением. Кстати, не забывайте и о том, что мы всегда ждем вас в наших соцсетях. Трец, Инстаграм и ТикТок, Радио Нижнее Подчеркивание Могилев, группа Радио Могилев ВКонтакте, информационный телеграм-канал Беларусь 4 Могилев. Заходите, подписывайтесь, оставайтесь с нами.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь и китайская провинция Ганьсу намерены развивать биржевую торговлю, сообщили Белта в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи. По итогам переговоров определены ключевые направления сотрудничества, взаимные поставки сельхозпродукции и закупки оборудования для пищевой промышленности. За январь-апрель текущего года биржевой товарооборот между Беларусью и Китаем в АПК-сегменте вырос более чем в 5 раз и достиг 28 миллионов 200 тысяч долларов. Делегация Беларуси во главе с заместителем министра здравоохранения, главным государственным санитарным врачом Светланой Нечай принимает участие в 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в Женеве, сообщает Белта со ссылкой на информацию Минздрава. Выступая на пленарном заседании, глава делегации отметила, что в Беларуси гарантирован всеобщий доступ к лекарственным средствам и вакцинам, а внедрение новых технологий позволяет последовательно повышать качество медицинской помощи. Светлана Нечай поделилась подходами и опытом Беларуси в диагностике и лечении инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также в организации эффективного эпидемиологического надзора. О происшествиях. Ветврач из Дрибинского района со своим руководителем обвиняются в служебном подлоге. Прокуратура поддержала в суде гособвинение. Установлено, что обвиняемые для выполнения плана полгода составляли недостоверные рецепты выписки препарата, якобы израсходованного в ходе вакцинации. В действительности ветеринарный препарат не использовался и в количестве 10 400 доз обнаружен в ходе проверочных мероприятий. Мотив – избежать привлечения к материальной и дисциплинарной ответственности, приукрасить действительное положение дел на вверенном участке работы. Установлены и иные подложные документы, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
2: В судебном заседании обвиняемые вину признали, в содеянном чистосердечно раскаялись. В период расследования уголовного дела в полном объеме реализовали ветеринарные мероприятия, факт невыполнения которых пытались скрыть. С учетом представленных государственным обвинителем доказательств, суд Дрибинского района назначил наказание в виде исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Руководителю ветеринарно-санитарного учреждения района на срок 1 год 6 месяцев. Ветеринарному врачу на срок 1 год. Приговор вступил в законную силу.
1: Международная федерация воднолыжного спорта отменила все ранее действовавшие ограничения в отношении белорусских спортсменов, передает Белта со ссылкой на Министерство спорта Беларуси. Следуя рекомендации Международного олимпийского комитета, федерация приняла решение с 1 июня допустить белорусских спортсменов к участию во всех международных соревнованиях под государственным флагом. Ранее белорусские воднолыжники более 4 лет выступали на международных стартах в нейтральном статусе. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. А сейчас новости от МТ-банка. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +26, +31. Сейчас в Могилеве +18.

0: попытку сделать громче радио и настроиться на шикарный день. Он же 21 майский, он же четверг, но сейчас об этом... Не об этом. А настройки на работу. Начинаться она должна правильно, то есть с разминочки. Для этого нужно обсудить последние новости с коллегами, да, под любимый напиток и приятный фончик. Ира Александрова, ваша компания на это утро с подборкой хитов для отличного дня.
1: Радио «Могилев».

0: А в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.

0: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: суете, спешке, куда-то несемся, справляемся с делами от этого, высокой нагрузкой, стресс. И самое главное, за этим всем не забыть и про отдых, и про то, что может вас расслабить или перезагрузить. И если вы из тех весельчаков, кому подавай громко, весело и танцевально, тогда вам в диско-бар Малинки. Огромный ресторан, 1200 квадратных метров с профессиональной кухней, отдельным залом караоке, двухэтажным диско-залом и танцполом, а двумя барами с лучшими барменами, 5 отдельных вип-комнат с выходом на танцпол, ночные вечеринки, караоке, любимые хиты 90-х и 2000-х, вкусная еда, атмосфера настоящего отдыха. Диско-бар Малинки находится в Могилеве на улице Ленинская, 61, а 26 июня там пройдет грандиозная вечеринка «Свадьба в Малинках». Фейковая свадьба, где каждый станет героем вечера. Диско-бар Малинки. Отдыхай, пой, танцуй до утра.
1: Радио Могилев.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +26, +31.
1: Наши хиты.

0: А жара уже вовсю буйствует в Беларуси, то ли еще будет. Так что заранее готовимся к жаре, чтобы отлично себя чувствовать, когда градусник будет плавиться вместо того, чтобы температуру показывать. Нужно пересмотреть свой рацион питания. Специалисты советуют ограничить употребление черного чая и кофе. Сладкие соки и газированные напитки, естественно, плохо утоляют жажду, это уже все знают. Отдайте предпочтение минеральной воде, зеленому чаю, обычной воде. Фрукты легко усваиваются и являются прекрасным составляющим летнего меню. Но по утрам желательно. После еды и на ночь они провоцируют процессы брожения, так что с утра. А далее. Хорошие кислые ягоды. Смородина, крыжовник. Свежие овощи в любом виде, включая салаты, незаменимые в это время года. Ограничьте тяжелую жирную пищу и свежие молочные продукты. Замените их на кисломолочные. И помните, жара очень сильно снижает нашу работоспособность. После плюс 26 каждый последующий градус повышения температуры приводит к снижению работоспособности на несколько процентов. Так что всем нам легкого дуновения ветерка, исправных кондиционеров, вкусной еды и отличного дня.
1: Радио Могилев.

0: что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.

0: Шагнувшая в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

увеличение количества впечатлений, приятных эмоций, чаще нужно говорить слово «да», друзья мои. Нужно произносить его чаще и с улыбкой на лице. Так что, если кто-то из коллег вам что-то предлагает, без долгих раздумий соглашайтесь, увидите, день станет ярче. Хотя, но предложение начальника, не знаю, стоит ли отвечать согласием, пусть это остается на вашей совести. Но я пожелаю вам безграничной фантазии и прекрасного продолжения дня, несмотря на то, что он рабочий.

0: обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Национальный банк с 1 июня выпускает в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Соответствующее постановление правления Нацбанка подписал председатель правления Роман Головченко, сообщили Белта в пресс-службе Нацбанка. Выпуск обращения осуществляется в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению банкноты. Когда в Беларуси завершится сев кукурузы и гречихи, сообщили Белта в пресс-службе Минсельхозпрода по итогам отраслевого селекторного совещания под председательством министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Так, завершить сев кукурузы необходимо до 25 мая, проса и гречихи до 30 мая. Областным комитетом по сельскому хозяйству поручено обеспечить своевременное финансирование приобретения минеральных удобрений и гербицидов, а также завершить отбор семян с отечественных калибровочных заводов. До 1 июля хозяйствам необходимо заключить договоры на приобретение сельскохозяйственной техники в рамках государственной программы поддержки агропромышленного комплекса. Два водительских на одно имя. Оригинальность документов проверили судебные эксперты, сообщили управление ГКСЭ по Могилевской области. Так, у могилевчанина, задержанного за административное правонарушение, при личном обыске сотрудники милиции обнаружили два практически идентичных по содержанию водительских удостоверений Республики Беларусь на его имя. Проверка по базе данных показала, что на самом деле мужчина лишен права управления транспортным средством, рассказал эксперт Могилевского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Никита Гизовский.
1: Согласно заключению эксперта, бланки двух водительских удостоверений Республики Беларусь изготовлены не предприятием, осуществляющим выпуск продукции данного вида. Все красочные изображения выполнены способом струйной печати. Часть регламентированных защитных элементов отсутствует. Изображения отдельных защитных средств имитированы.
0: О спорте. Белорусская теннисистка Александра Соснович вышла в финал квалификации второго сезона турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата Франции, сообщает Белта. В поединке второго раунда белорусская всего за 50 минут разгромила в двух сетах французскую теннисистку Осион Даден. На старте Александра Соснович победила в двух партиях американскую теннисистку Уитни Осигве. В решающем матче за выход в основную сетку Ролан-Гарос соперница белорусская и испанская теннисистка Марина Басольс. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на goldifisdream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. А сейчас новость от МТ-банка. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 31. Сейчас в Могилеве плюс 19.

химчистка, покраска кровли. Плюс 375-33-904-90-90. Могилев-Зеленстрой приглашает на работу подсобных рабочих. Заработная плата 60 рублей в день. Телефон 8 0222 70 75 41.

11:31, так что советую прямо сейчас насладиться тем, что имеется к этой минуте, и запастись водичкой. Ну а пока расскажу вам, как жара и холод влияют на мужчин и женщин. Ученые исследовали этот вопрос и установили, что производительность труда у мужчин увеличивается при прохладной температуре, а у женщин при теплой. Соответственно, понимаете, девочки, да, что чем теплее на улице, тем больше ложится на наши плечи, потому что мы, видите ли, можем выдержать любое пекло и ни разу не потерять в работоспособности. Что поделать? Против природы не попрешь, так что давайте подожмем. Ну а когда жара отпустит, мужчины нагонят. Всем нам отличного продолжения дня. Радио

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +26, +31.
1: Наши хиты.

0: вишня.
1: Кому-то для настроения не хватает глобальных вещей, кому-то достаточно увидеть улыбку на любимом лице, и все, и жизнь налаживается. Ученые посоветовали жителям крупных городов как можно чаще улыбаться прохожим, людям в транспорте, коллегам. Это дает возможность, говорят, установить с ними зрительный контакт и хоть как-то повлиять на настроение, а иногда даже на целую жизнь. Поэтому, друзья мои, быстренько найдите прохожего на улице или повернитесь к коллеге, улыбнитесь, они улыбнутся вам, а потом вы им, а потом они вам. И тут главное, знаете, не увлечься, а то мало ли кто что подумает. Ну и под хиты на Радио Могилев улыбаться куда приятнее. Вот и не отказывайте себе в этом удовольствии.
2: Радио Могилев.

0: узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: «Могилев-Зеленстрой» приглашает на работу ведущего инженера-энергетика. Заработная плата 2500-2700. Инженера-механика. Заработная плата 2000-2100. Телефон 80222 70 75 41.

0: 7:56 на часах. Смотрите, как быстро летит рабочее время, да? Вот так незаметно пролетит и неделя. Постарайтесь делать каждый день своей жизни незабываемым, ну и в этом готовы помочь мы. После 12 встречайте Тину Павлову. А впереди самая ценная информация, самая интересная новость и самая любимая музыка. Ира Александрова чирикала из ваших приемников. Всех обняла. Всем пока.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко занимает первое место по уровню доверия россиян лидерам постсоветских государств. Об этом сообщает Белта со ссылкой на ТАСС. Так, согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, первую строчку рейтинга занимает Александр Лукашенко, лидер по доверию 75%. За 10 лет рост показателя составил 10 процентных пунктов. Оценки доверия складываются из нескольких составляющих: информационного присутствия, тональности информации и общего отношения к стране. Опрос производится в апреле этого года. В нем приняли участие более 1500 россиян в возрасте от 18 лет. Первый областной медиафорум «Голос поколения. Новый контент» прошел накануне в Могилеве. Он собрал юных журналистов, блогеров, старшеклассников и студентов. Самому младшему участнику всего 4 года. Мероприятие стало отчетом Могилевщины по выполнению поручения президента о развитии юнкоровского движения. А министр информации Дмитрий Жук признал молодежь использовать телефон не как игрушку, а как инструмент для образования и воспитания.
2: Идея потрясающая. Мы помним, что это поручение президента, которое прозвучало здесь же, в Могилеве, на медиафоруме. И реализовано оно с душой. Это инициатива снизу, а она всегда будет жизнеспособной. Главное, что это нравится детям. Это не из-под палки. И вы знаете, они говорят о очень серьезных вещах, о которых иногда мы, взрослые, побаиваемся сказать, что греха таить. И нам в чем-то нужно присматриваться и прислушиваться.
1: Сотрудники управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области во главе с Алексеем Луцевичем совершили автопробег, посвященный 81-й годовщине Победы и году белорусской женщины. За 350 километров пути эксперты почтили память героев и познакомились с достижениями страны. Первой точкой стал мемориал батальон милиции под командованием Владимирова в Могилевском районе, где участники возложили цветы. В Жодино к ним присоединились витебские коллеги. У монумента матери-патриотки эксперты также возложили цветы. Прообразом скульптуры стала Анастасия Куприянова, потерявшая на войне 5 сыновей, младший из которых – герой Советского Союза. Завершился пробег экскурсии на БелАЗ. Гости посетили музей, цех и поднялись на знаменитый 450-тонный самосвал-рекордсмен, отметив гордость за успехи белорусского машиностроения. О спорте. Белорус Иван Кудинов вышел в схватку за бронзу на проходящем во Франкфурте чемпионате Европы по карате 2026 года, сообщает Белта. Наш спортсмен поборется за медаль в весовой категории свыше 84 килограмм. На старте турнира Иван победил атлетов из Северной Македонии и России, но в четвертьфинале уступил Угуру Акташу из Турции. В утешительном поединке Кудинов одолел серба Джорджа Тисановича. Соперником Ивана в бою за третье место 23 мая станет хорват Анжело Квесич. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 31. Сейчас в Могилеве плюс 20.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Воскона.бай» и по номеру 7176.

0: hero.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 31.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования до 9,25% годовых. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Галоченко по итогам заседания правления Национального банка, передает Белта. Были проанализированы все факторы, начиная с фактической и ожидаемой инфляции, уровня деловой активности в стране, ситуации на валютном и кредитно-депозитном рынках и заканчивая внешним фоном, возможным его изменением в будущем. По итогам прошлого года прирост потребительских цен сложился в размере 6,8%.
2: Внешние условия складываются более благоприятными, из-за чего цены на ввозимые в страну товары растут менее интенсивно. В частности, годовой рост цен в Российской Федерации в апреле текущего года замедлился до 5,6% после 10,2% годом ранее. Показатели, характеризующие экономические процессы внутри страны в совокупности, также свидетельствуют о поступательном снижении давления на потребительские цены. Это проявляется в более умеренных, чем в прошлом году, темпах роста основных макроэкономических показателей.
1: Какие туры по Беларуси чаще всего выбирают российские туристы, рассказали Белта в Российском союзе туриндустрии. Беларусь из стран СНГ остается самым востребованным направлением. Спрос на посещение республики в рамках экскурсионных программ ежегодно растет. Весной россияне чаще выбирают туры на 3 дня, 2 ночи. Летом популярнее более длинные маршруты на 6-8 дней. Топ популярных экскурсий практически не меняется. Туристы едут за известной классикой, особенно в первое посещение страны. При этом каждый год больше становится возвратных гостей, открывающих для себя новые регионы и достопримечательности. Активно ведется реставрация замков, храмов, дворцово-парковых комплексов. Открываются новые музеи. О происшествиях перекрыт канал поставки психотропов, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». Сотрудники наркоконтроля Могилевщины при силовой поддержке бойцов ОМОНа с поличным задержали 21-летнюю минчанку. Менее месяца назад девушка через мессенджер устроилась оптово-розничным курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. По указанию куратора в соседней стране она забрала крупную партию психотропных веществ и привезла в Беларусь для дальнейшего сбыта посредством закладок. По месту жительства фасовала товар на мелкие партии и раскладывала на территории Гомельской, Витебской, Могилевской и Минской областей. При ней, а также в тайниках обнаружено и изъято около 110 грамм мефедрона. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы. Четвертый открытый фестиваль особых театров «Весь мир театр» пройдет 30-31 мая в Бобруйске, сообщили в Могилевском областном методическом центре. Фест объединит театральные коллективы, студии и творческие группы, для которых сцена станет пространством для живого диалога и творческого поиска. В программе фестиваля тематические выставки, мастер-класс, творческие встречи, показы уникальных спектаклей. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 31. Сейчас в Могилеве плюс 21.

фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: отмечаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Наши хиты.

0: Привет всем, у кого прямо сейчас гремит радио Могилев. Это снова я, Рустам Османов, и новая подборочка в программе «Чарт подбери». Незаметно наступило будущее, и раз это отражается на всех аспектах нашей жизни, на музыке это отразилось тоже. Вряд ли кто-то еще недавно мог такое предположить, но это внедрителей компьютерного прогресса в нашу жизнь мало волнует. Поэтому послушаем сегодня, как этот прогресс звучит. Жмите кнопку Power или в Cool по-нашему, и погнали, «Чарт подбери».
1: Чарт подбери!
0: Конечно, изначально возможность извлечь электронный звук и на этом создать настоящую музыку было действительно чудом. Естественно, есть и ответственные за это чудо. Одни из них — немецкий коллектив Kraftwerk, пионеры электронной музыки. Собравшись гурьбой в 60-х годах прошлого века, Ральф Хюттер и Флориан Шнайдер бросились экспериментировать с электронным звуком и собирать его в мелодии. А помимо этого, имея возможность заказывать под свои нужды разработку всяких электронных побрякушек, ею и пользовались. Говорят, что именно благодаря этим изысканиям появилась первая в мире драм-машина. В общем, доэкспериментировались. Теперь об их вкладе в электронную музыку говорят, что его переоценить невозможно. А мы послушаем их самую популярную композицию. Чтобы нашему современному уху было привычнее, послушаем в ремиксе. Kraftwerk, The Model.

Первопроходцы в мире электронной музыки в какой-то момент сами стали вести себя как кибернетические организмы и на своих перформансах-концертах перед зрителями иногда представали в образах роботов. Знали бы они, что много лет спустя все будет наоборот, черт подбери. Хотя, наверное, предполагали. Один из их альбомов, Computer Welt, пропитан идеей потери человеком свободы личности в мире, поглощенном компьютерными технологиями. Уже не так смешно. Но черт подбери, правда? Ну а если вы любите послушать необычное и не очень знакомы с творчеством Kraftwerk, познакомьтесь, это интересно.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
7: Это на заре нового музыкального направления приходилось играть электронную музыку на дисководах и всячески изворачиваться, чтобы найти нужный звук. Позднее, конечно же, стало проще. Индустрия развивалась, появлялись новые имена и новые возможности. Электронная музыка, как и все остальное, развивалась. Ну а что особенное, что ли, чёрт подери? Но пока что все равно во главе стоял человек. Поэтому можно в продолжение программы взять любое громкое имя из огромного списка известных и неизвестных нам электронщиков. Пусть это будет Fatboy Slim. Один его трек, но в содружестве с певицей Ритой Ора, звучит вовсю и у нас на радио Могилев. Я же решил одарить вас оригиналом, если так можно выразиться, потому что он-то тоже из сэмплов других треков сделан. Итак, Fatboy Slim, Praise You. We've come.

Когда-то казалось, что все, кто создает электронную музыку и диджеет, это какие-то нестареющие люди. Но вот Фэтбой Слиму уже 62. Подумать только. И тут возникает вопрос. Он до сих пор по старинке свою музыку создает? Или прибегает к ухищрениям с использованием ИИ? Пока что замечен не был. Зато были замечены другие, черт подбери. Чем дальше в лес, тем толще бревна, как говорит один умный человек, ведущий программы «Чарт подбери». Чем доступнее стали нейросети, тем больше охотники заставить их петь сгенерированным голосом и играть на таких же инструментах, развлекаются и применяют свои умения. Вам повезло, что это не я, так бы порвал два нейробаяна. Вот когда знающие люди применяют на практике новые фишки и веяния, так это даже хитом становится. Один из них и создали на основе песни дискотеки «Авария», чем она и поспешила похвастаться в своих соцсетях. Ну а мы еще разок послушаем. Дискотека «Авария», «Кукла», «Вон Амур», ремикс 2026.

0: И ведь удалось ввести публику в заблуждение. Особо пристально прислушивающиеся фанаты сразу заявили, что, скорее всего, голос сгенерирован. Но вот простой обыватель, я так тоже думал, кто эти люди, что поют в слоу-мо то, что в оригинале тараторилось бодрым речитативом. А в ответ – иди в свой прошлый век, темнота. Люди теперь уже не поют. Здесь состязание роботов-гитаристов, чёрт подбери.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер неустойчивый, при грозах порывистый, температура воздуха.

отличие от звука, когда я увидел видео в сети, которое изо всех сил пытались выдать за правду, я сразу почуял, что это какая-то профанация. Тут меня не проведешь. Но вот петь нейросеть научилась на всякий лад и голос. Как отразится это на карьерах звезд, да и вообще на индустрии, вопрос интересный. Чёрт побери! Если раньше люди выдавали себя за роботов и делали это как бы не всерьез, то теперь нейросети выдают себя за людей. И тут уже без шуток. Говорят, уже тонны музыки, сгенерированной искусственным интеллектом, вываливается в сеть. И началось это не вчера. И ваш покорный слуга лично натыкается на треки, исполненные неизвестно кем. Это даже слегка вводит в заблуждение, но такой пример мы сейчас послушаем. Подписано как Супернова и Зедзоа, Can't Hide.

0: Если вы попытаетесь разыскать этот трек, то вряд ли найдете, так что считайте, что это эксклюзив. О том, кто его создал, ну или сгенерировал, не хочет говорить даже сам искусственный интеллект. Шифруется, надо полагать. Но трек-то есть. Что сказать, если я все-таки ошибаюсь, и это рукотворное произведение, то, наверное, не все еще потеряно. Ну а если нет, то значит нет, чарт подбери. А тем временем все наши песенки на сегодня спеты. Слушал, как звучит прогресс, сегодня с вами я, Рустам Османов. Слушайте музыку, что еще остается в стремительно меняющемся мире, чарт подбери. Пока.
1: Чарт подбери!
2: Наши хиты.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» Могилев. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 и на сайте pinskdrev.by.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
3: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
4: Это базовый минимум.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел оперативное совещание о ситуации в строительстве по итогам 4 месяцев, сообщили Белта в пресс-службе правительства. В совещании приняли участие руководители заинтересованных государственных органов. В видеоформате к разговору были подключены заместители председателей облисполкомов и Мингорисполкома, что позволило провести детальный разбор ситуации на местах в режиме реального времени. Министру архитектуры и строительства поручили взять на личный контроль ситуацию со строительством в регионе. Премьер-министр жестко предупредил министра и заместителей руководителей регионов, что если не будет существенной положительной динамики по итогам 5 месяцев, то правительство примет соответствующее кадровое решение. Вооруженные силы РФ в рамках ядерных учений доставили ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения позиционного района ракетной воинской части в Беларуси, сообщает Белта со ссылкой на Министерство обороны Беларуси. Кроме того, в рамках действий учений ядерных сил на российской территории соединения и воинские части ракетных войск стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов выполнили мероприятия по приведению в готовность к выполнению боевых задач по проведению пусков ракет. В областном центре продолжается обновление дорожной разметки, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома. С сегодняшнего дня и до начала следующей недели в Могилеве будут проводиться работы по нанесению разметки на улице Минское шоссе и проспекте Шмидта. Будьте внимательны и осторожны на указанных участках дороги. Летний оздоровительный сезон в Могилевской области традиционно стартует в начале июня. Так, несколько дней осталось до открытия оздоровительного лагеря «Колосок» в Могилевском районе. Как рассказала начальник лагеря Ирина Портник, отдых детей нынешним летом, как и в предыдущие годы, будет организован в 5 смен. В каждой из них будет около 200 детей. При подготовке к летнему периоду был проведен текущий ремонт, приобретено новое спортивное оборудование и уложено новое прорезиненное покрытие на беговой дорожке и волейбольной площадке. Есть новшество в меню. Оно станет еще более разнообразным. Появятся необычное для лагеря блюдо. Штат укомплектован преимущественно педагогами из школ Могилевского района, а также из числа студентов МГУ имени Кулешова. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 31. Сейчас в Могилеве плюс 23.
2: Всем самого доброго дня. За окном такая погода, что, честно говоря, хочется все бросить и уехать куда-нибудь к воде. Но вы здесь, вы слушаете нас, и это здорово. Полдень, время, когда утро уже позади, а вот до вечера еще далековато. Но я уверена, что даже за это время вы уже успели многое сделать. Ну, серьезно, даже если кажется, что нет. Смотрите, вы встали, вы пришли на работу, вы включили радио, а это уже как минимум 3 победы. Так что улыбнитесь. Жара не враг, она просто напоминание, что жизнь идет, и мы с вами в ее самом теплом потоке. С этой минуты у микрофона Тина Павлова. С удовольствием объявляю дневной эфир открытым.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Наши хиты.

Знаете, что говорят ученые про работу в жару? Что при температуре выше 25 градусов продуктивность падает на 20%. Такая у нас физиология, потому что наш организм тратит энергию на охлаждение, а не на решение задач. Так что, если сегодня вам работает тяжелее обычного, не ругайте себя. Просто делайте поменьше, но лучше. И пейте воду. Серьезно, даже если не хочется. Обезвоживание снижает концентрацию на 30%. Берегите себя, жара до вечера точно никуда не денется.

0: Зачем из дома вышли?
1: Не тратьте время!
2: Зачем эти сложности?
3: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
4: Радио Могилев.

0: Малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: знаю, как вас, а вот лично меня не удивляет тот факт, что 21 мая, то есть сегодня, отмечают День Полярника. Такие температуры, знаете, нам всем не помешает немножечко охладиться. Так что, если и у вас есть парочка освежающих приветов, обязательно передайте их в следующем часе.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
2: С

0: Знаете ли, друзья, для меня вот совершенно неудивительно, что сегодня, 21 мая, отмечается День полярника, потому что такие температуры нам всем не мешают немножечко охладиться, и я напоминаю, что в следующем часе у нас, между прочим, привет в обед, поэтому присоединяйтесь.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в ракетную бригаду вооруженных сил в Осиповичском районе, передает Белта. Главе государства доложили о замысле проведения тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Подробности расскажем в следующих выпусках. Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский с рабочим визитом посещает Могилев, пишет телеграм-канал МЧС Беларуси. Утром он встретился с многодетной семьей спасателя, заместителя начальника пожарной аварийно-спасательной части номер 4 Могилевского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Лепницкого. Вадим Синявский подчеркнул важность семьи в жизни каждого человека, особенно для тех, кто несет службу. В графике руководителя спасательного ведомства также запланирован единый день информирования в Могилевском городском отделе по чрезвычайным ситуациям и посещение пожарной аварийной спасательной части номер 3 этого же отдела. Другим новостям. В Минобразовании Беларуси рассказали, за что могут аннулировать работу на централизованном экзамене. Как отметила начальник управления общего среднего образования Ирина Коржова, не разрешено выносить из аудитории записи, содержащие задания. Пройти ЦЭ можно будет только в августе, но к этому времени основная вступительная кампания этого года уже будет завершена. В аудитории пункта проведения экзамена можно взять документ, удостоверяющий личность, пропуск и ручку со стержнем черного цвета. Ежегодный районный открытый конкурс творческого мастерства «Кличевская звездочка» пройдет 29 мая в Кличеве, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. Участие примут молодые исполнители до 16 лет, где каждый участник подготовит конкурсный номер на свободную тему. Победителей наградят дипломами и памятными подарками в рамках мероприятия к Международному дню защиты детей. О спорте. Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в полуфинал турнира ATP Challenger в индийском Бангалоре, сообщает Белта. В сегодняшнем четвертьфинале белорус обыграл в двух сетах мексиканского теннисиста Алекса Эрнандеса. В поединке за выход в финал оппонентом Ивашко будет британский теннисист Хэмиш Стюарт. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 31. Сейчас в Могилеве плюс 26. Новости.
2: Слушай и поздравляю, поздравляю и слушай.
3: Самого доброго и прекрасного дня желаю вам от всей души и... Поздравляю всех с началом обеденного перерыва. Ну, разумеется, тех, у кого он есть. Приятного вам аппетита и вообще хорошего настроения. Как будто бы лето на дворе наступило, и хочется тоже по этому поводу радоваться. Если у вас есть другие поводы, обязательно об этом сообщите, расскажите, напишите, и мы зачитаем ваше послание. Привет в обед! Стартует прямо сейчас. И я напоминаю, что связаться с нами очень просто. Короткий номер для смс 9940 и наш студийный вайбер 5686 176, код 44. Пишите.
4: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Ну что ж, я готова зачитывать ваши сообщения, и как здорово, что вы готовы их присылать и делиться своим хорошим настроением. Есть у нас традиционный привет с солнечными лучами. Этот привет отправляется любимому мужу Валерию, и вместе с приветом вся нежность, теплота и забота. Роднулечка, пусть сегодняшний день подарит тебе добрые моменты, новые вдохновения и радостные улыбки вокруг. Я знаю, что все всегда получается, ведь ты у меня невероятно сильный, умный и талантливый. Главное, знай, что чем бы ты ни занимался, мои мысли и любовь всегда будут с тобой. Люблю тебя, целую и обнимаю крепко-крепко. Вот такие вам признания, Валерий. Дальше. Здравствуйте, уважаемая Тина. И вам тоже здравствуйте, наша постоянная слушательница Валентина. Привет из Бобруйска. Всех поздравляю с праздником, Вознесением Господним. Пусть все будут здоровы и счастливы. Мира и тепла всем нам. Детчик, аккуратнее и внимательнее едь. Вот такое вот маленькое пожелание. Еще один привет тоже от наших постоянных слушателей из деревни Цезарева. Добрый день, Радио Могилев. Передаю привет трудягам, естественно, в Цезарево, которые в такую жару работают на своих усадьбах. Алексей и его заместитель директора Гавриил, Виталий, Николай, Юрий и Александр. Большое вам приветище. Ну и, конечно, не забывайте отдыхать. В такую жару нужно обязательно пить много воды, спрятаться куда-нибудь в тенечек, ну и чуть-чуть переждать.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай!

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Ну что, я передаю очередную порцию ваших приветов. Традиционно привет в обед Маше и Тане. Приятного аппетита вам желает Светлана. Я тоже вам, девочки, передаю привет и пожелаю вкусного. Всего вкусного и, главное, чтобы не жаркого. Привет, радио, привет, Тина, привет всем слушателям, всем солнечной погоды, ура! И самый большой привет Климовичу, у нас улетает, и мы с удовольствием его передаем. Юрий пишет: Тина, надолго к нам жара? Вы не знаете, а то мы тут планируем в выходные открывать купальный сезон. Знаете, Юрий, я очень вам порекомендую в 15.30 послушать прогноз погоды на трое суток. Там про субботу очень точно будет сказано. Я думаю, что погода вас не разочарует. Еще один привет на этот раз любимому мужу Косте от Ирины, которая пишет, что очень сильно вас любит, Константин, и желает вам хорошего рабочего дня. Я тоже желаю хорошего рабочего дня тем, кто работает, прекрасного отдыха, немножечко тогда от зависти, тем, кто отдыхает, ну и вообще всем нам отличного настроения. Привет, побед продолжается. Делитесь вашими планами, делитесь вашими хорошими новостями, настроением и, конечно, приветами и поздравлениями.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: и все хорошее, обеденный перерыв когда-нибудь заканчивается и подходит к завершению программы «Привет в обед». У меня есть еще несколько приветов, которые я с удовольствием озвучу прямо сейчас. Итак, здравствуйте, и вам тоже доброго дня. Хочу передать привет своему мужу Николаю, поздравить его с праздником, пожелать хорошего дня и отличного настроения. Мы с дочкой его очень сильно любим и скучаем. Здравствуйте, радио, и вам тоже здравствуйте. Передаю привет своим любимым девчонкам Кате, Лене, Марине. Девочки, вы лучшие! Спасибо вам за все, пишет ваш коллега Ирина. Кстати, это очень важно, делиться с коллегами хорошим настроением и вот так признаваться им в своих чувствах. Еще один привет любимому мужу Евгению. Он достается от супруги Виктории. С удовольствием привет сердечком вам передаем. И на этой прекрасной ноте, друзья, я завершаю привет в обед. Всем говорю огромное спасибо. Те, кто поучаствовал, те, кто получил удовольствие. Мы с вами услышимся после 15 часов. Оставайтесь в нашей компании.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в ракетную бригаду вооруженных сил в Осиповичском районе, пишет Белта. Главе государства доложили о замысле проведения тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Вторая точка, которую посетил президент, парк ракетной бригады. Глава МИД Беларуси Максим Рыженков и посол Китая обсудили предстоящие контакты лидеров двух стран, пишет Белта. Стороны дали позитивную оценку динамике торгового оборота между Беларусью и Китаем. Глава МИД Беларуси вновь подтвердил приверженность Беларуси принципу одного Китая и поддержку усилий китайского правительства по защите национального суверенитета и территориальной целостности. События в мире. Горючее в Литве резко подорожало, пишет Newsbuy. Ежедневная ценовая прибавка составляет десятки евроцентов. На многих заправках литр бензина уже стоит более 2 евро, а дизеля 2,10. Власти объясняют это резким подорожанием нефти. Она в последние несколько дней прибавила в цене около 10%. Между тем, топливный кризис в ЕС продолжается. Здесь по-прежнему сокращают авиарейсы, а на заправках цены на топливо почти каждый день увеличиваются. К региональным новостям. Военно-патриотический лагерь «Патриот» будет работать в Могилевском районе на базе Сухаревской школы. Как рассказала заведующая районной учебно-методическим кабинетом Ольга Полоник, лагерь примет мальчиков, в том числе состоящих на различных видах учета. Для организации безопасного пребывания подростков закупили палатки, спальные мешки и все необходимое оборудование. В планах предусмотрено взаимодействие с военным комиссариатом, представителями различных силовых структур. И в завершение о спорте. В рамках Суперлиги Беларуси 23 мая могилевский гандбольный клуб «Машека» проведет первую игру в серии за третье место с гродненским «Крононом». Матч пройдет на площадке СК «Олимпиец». Начало в 17 часов. Трансляция будет организована на sportv.by. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 28.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
6: Это базовый минимум.

0: обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Военная тематика в центре внимания. Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал к ракетчикам в Осиповичский район, пишет Белта. Александр Лукашенко осмотрел парк техники ракетной бригады, посетил командный пункт командира. Президенту показали пусковую установку «Искандер-М» и нанесение условного ракетного ядерного удара. Глава государства пообщался с расчетной пусковой обстановки, еще раз подчеркнув важность качественной подготовки личного состава, командиров и офицеров. Беларусь и Россия укрепляют оборонный потенциал на фоне военно-политической ситуации на Западе, отметил председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Олейник в ходе заседания постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ, пишет Белта. Сергей Олейник обратил внимание на милитаризацию экономик, увеличение военных бюджетов, проведение масштабных учений у границ союзного государства. Это не может оставаться без внимания, и наши страны анализируют ситуацию и принимают меры для укрепления оборонного потенциала. К событиям в мире. Канада вложит 64 миллиона евро в латвийскую военную инфраструктуру, пишет Newsbuy. Основная часть средств пойдет на масштабную модернизацию одной из авиабаз. Здесь построят новые вертолетные площадки, ангары и зоны ремонта для канадской авиации. Кроме того, возведут современные жилые корпуса для иностранных военнослужащих. К региональным новостям. Профилактическая акция «Дети и безопасность» проходит на белорусской железной дороге по 31 мая. Как сообщили в пресс-центре БелЖД, в рамках акции на вокзалах, станциях и в поездах работники белорусской магистрали совместно с сотрудниками органов внутренних дел организуют рейды. Особое внимание уделят детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных объектов. И в завершение о спорте. Могилев примет финальный матч розыгрыша Кубка Беларуси по футболу среди женских команд. Решающий поединок состоится 16 августа на поле стадиона «Спартак». Участники финала определятся летом. Пока состоялись первые четвертьфинальные встречи. Последние 6 сезонов Кубок страны выигрывали столичные «Динамовки», побеждавшие в финалах «Минск». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 28.
1: Новости! Самого доброго продолжения этого прекрасного дня желаю всем, кто с нами на одной волне. Кто был в студоттяде, друзья, тот наверняка знает, помнит, что такое настоящая дружба, работа и приключения. И сегодня в программе «Прямая линия» мы поговорим о лете, которое меняет жизнь. Гости нашего эфира – это лидер областного комитета БРСМ Олег Бойко и командир отряда «Титан» Илья Рабиза. Расскажут нам про цифры, факты, новые направления и, конечно, истории, от которых хочется собрать рюкзак и уехать на стройку. Мы стартуем в 15.15.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Наши хиты.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый день. В студии ведущая Марина Касьянова. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня мы будем говорить о главной движущей силе лета – студенческих отрядах. Цифры, география проектов, новое направление и, конечно, живой опыт наших гостей. Наши гости в студии – первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ Олег Бойко и командир студенческого отряда «Титан» Илья Рабиза. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Олег Васильевич, расскажите, сколько в этом году отрядов сформировано? Сколько молодежи охватило студотрядовское движение?
3: В целом, хотелось бы отметить, у нас в планах на лето 2026 года, в планах трудоустроить порядка 9500. На сегодняшний день студотрядовским движением уже охвачено порядка 500 молодых людей, которые работают в различного рода студенческих отрядах. Это и в том числе и сельскохозяйственные, и экологические отряды, также отряды сервиса и студенческие отряды, которые работают на базе медицинских учреждений здравоохранения наших.
2: То есть уже ребята трудятся. Расскажите о главной стройке страны и главном объекте нашего региона.
3: Сегодня у нас в республике действуют два объекта, которым присвоен статус республиканской молодежной стройки. Это объекты строительства, такие как республиканский патриотический центр на территории Брестской крепости Герой. Она уже продолжает свою работу на протяжении 2 лет. И также сегодня в Минске действует тоже республиканская стройка. Это строительство национального музея и парка, прилегающего к нему. Это также объект, объявлен республиканской молодежной стройкой.
2: Наши ребята там трудятся, да?
3: Да, конечно. Наши ребята трудились там в прошлом году, и сегодня мы также уже готовим студенческий отряд для работы на этих знаковых для молодежи объектах, что позволит не только, скажем так, молодому человеку ощутить на себе момент того, что ему доверяют, строительство таких серьезных объектов, которые будут служить нашему народу не одно десятилетие и даже сотни лет. Это накладывает своего рода ответственность и при этом гордость за то, что у нас в стране доверяют строительство молодежи таких серьезных сооружений.
2: Будут рассказывать своим потомкам.
3: Да.
2: В регионе тоже школа, правильно?
3: Да, на сегодняшний день у нас уже утверждено решение Могилевским областным исполнительным комитетом о присвоении статуса областной молодежной стройки учреждению образования, которое строится в районе улицы Гагарина на 1020 мест учебных. Это уже такая тоже, скажем так, сложившаяся добрая практика, когда молодежь участвует в строительстве социальных объектов. Показательным моментом является присвоение и уже, скажем так, отработка наших студенческих отрядов на объекте строительства Музея славы Могилевщины, где мы также трудились не один год, и сегодня учреждение, радует не только наших жителей города Могилева, Могилевской области, но и гостей нашего города, которые приезжают к нам упоением и моментом гордости за наше общее наследие. И гости из Российской Федерации, мне тоже посчастливилось как-то в моменте нахождения на Буйническом поле пересечься словами, поговорить с ребятами из Российской Федерации, и люди действительно проникаются всей этой историей, всем героизмом, которое было проявлено нашими прадедами в годы Великой Отечественной войны.
2: Да, объект действительно весомый, значимый.
3: Да, серьезно.
2: Пишите ваши вопросы на Viber +375 44 56 86 176. А мы прервемся на рекламный блок. Оставайтесь с нами.
0: Прямая линия.
4: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
5: Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
6: С коллегами кофе, улыбки, общение.

0: без повода. На настроение.
1: Спасибо работе за дачу и зелень. Ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Прямая линия на радио Могилев.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Мы продолжаем работу в прямом эфире. В студии сегодня первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ Олег Васильевич Бойко и командир студенческого отряда «Титан» Илья Рабиза. Как раз-таки и поговорим о главной движущей силе лета – студенческих отрядах. Олег Васильевич, расскажите, что для вас лично значит быть лидером этого движения? Вот какой, может быть, случай, событие в работе студотрядов запомнилось вам больше всего? Об этом расскажете?
6: Я бы хотел отметить вообще момент того, что сегодня студенческие отряды – это одно из таких флагманских движений молодежных именно в деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. И ему уделяется достаточно большое внимание, в том числе и глава государства Александр Григорьевич Лукашенко, в том числе неоднократно вспоминая и свой период работы в студенческих отрядах, в бытность студента Могилевского пединститута. Кто-то также вспоминал об этом, и сегодня им движение это поддерживается, и всяческие преференции, которые сегодня имеют бойцы студенческого отряда, в том числе это и упрощенное налогообложение, и также возможность трудиться на таких серьезных объектах. Все это, конечно, с учетом того, что когда-то молодежь, да, периода советского и сегодняшняя прониклись этим движением, где не только, скажем так, ты можешь зарабатывать, но и в том числе, где ты можешь показать свой характер, где ты его можешь закалить, в том числе расширить кругозор. Сегодня студенческие отряды – это действительно то движение, которое предоставляет возможность современному молодому человеку проявить себя. Конечно, для меня это движение, оно является, ну, наверное, самым любимым. Я в студенческих отрядах уже довольно давно, еще со студенческой скамьи, и понимаю важность этого дела и нужность для нашей страны и для самой молодежи. Ну, а что касается, наверное, такого, ну, интересного случая, да. Ну, я не могу какой-то, скажем так, один из них выделить, но в целом я скажу, что это время именно работы в составе студенческого отряда, это то время, которое даст массу эмоций молодому человеку в моменте того, что ты работаешь со своими сверстниками, друзьями, товарищами, и ваша дружба только множится, и эмоции становятся ярче, и запоминающимся.
5: Наверное, друзей много у вас.
6: Ну, да, конечно, и это прежде всего связано, конечно, и с моим родом деятельности. Общественная деятельность, она предполагает общение с людьми, пользу им, обществу. Вот. И это, конечно, расширяет кругозор, и общение твое становится шире, и в этом общении есть, скажем так, разлет такой по возрасту, это вот молодежи и до уже заслуженных людей, которые в том числе вкладывали и в меня, и до сих пор это происходит, потому что нет совершенства в работе с людьми.
5: Супер. Можно ли сказать, что студотрядовское движение набирает обороты? Выходим ли мы за пределы нашей страны?
6: Да, обязательно, конечно, мы преследуем момент того, чтобы сегодня студотрядовское движение развивалось, чтобы не было момента того, что мы, ну, как-то остались наедине с собой, да, и тем паче для этого служат и в том числе и слеты, международные слеты студенческих отрядов, где наши ребята, скажем так, вместе с коллегами из Российской Федерации в том числе обмениваются опытом и говорят сегодня о важности, о нужности именно движения студенческих отрядов. Сегодня этому вниманию уделяется большое внимание, как и на уровне союзного государства, так и на уровне правительства наших стран. Вот. Не так давно, в апреле месяце, прошел слет союзного государства в студенческих отрядах, который состоялся в Челябинске, и делегация была как и белорусская, так и российская. Вот. Также в этой теме работают ребята и в Казахстане, и в Кыргызстане, и сегодня они также, скажем так, поднимают историю про студенческие отряды периода Советского Союза, и у них тоже есть свое наследие, и оно нас объединяет. И поэтому в этом моменте, конечно, студенческие отряды, ну, становятся таким уникальным мостом дружбы между молодежью стран постсоветского пространства. Ну, а что касается о географии сегодняшних студенческих отрядов, мы, конечно, скажем так, будем покорять наше ближнее зарубежье, а именно территорию Российской Федерации. Наши ребята уедут для работы в Краснодарский край, где будут трудиться в организации сервиса в детском лагере «Морская волна». Вот. Также наш уже такой известный студенческий строительный отряд «Титан» уедет в Якутию, где будут осуществлять ремонт железнодорожного полотна малого БАМа на объектах железных дорог Якутии.
5: Ну, об этом мы еще расскажем.
6: Да, обязательно. Ну, и также, конечно, наши ребята из состава медицинских студенческих отрядов уедут в учреждение здравоохранения города Пермь, где будут трудиться в рамках всероссийского медицинского проекта «ПАРМА».
5: Ничего себе, вот это планы.
6: Да, ну, это такая уже, скажем так, тема, где мы стараемся, скажем так, предоставить нашим ребятам возможность, она является уже такой устоявшейся, и мы для себя ставим, ну, скажем так, серьезные задачи,

0: Да, берут не всех.
1: Однозначно. Пишите ваши вопросы на Viber плюс 375-44-56-86-176. А мы прервемся на рекламный блок. Оставайтесь с нами.
2: Прямая линия. Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by. Танцуй под хиты прошлого в двухкассетнике. По пятницам и субботам вечером.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +21, +20.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Мы продолжаем работу в прямом эфире. В студии сегодня первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ Олег Васильевич Бойко и командир студенческого отряда «Титан» Илья Рабиза. Как раз-таки и поговорим про отряд «Титан», который базируется в Белорусско-Российском университете. Илья, знаю, что бойцы «Титана» участвуют в крупных проектах, в том числе в Российской Федерации. Отряд работал на объектах железной дороги Якутии. Расскажите, какие планы на этот год?
3: Да, добрый день всем. В этом году планы примерно такие же, как и в прошлом. Мы также поедем, в общем, реставрировать саму железную дорогу. Точнее, суть работы заключается в основном в замене шпал. Вот. Ну, работа, конечно, тяжелая. Условия тоже, скажем так, неблагоприятные, потому что тяжелая погода.
2: Климат.
3: Место, в принципе, да, климат сомнительный. Ну, живем в тайге.
2: Ох, как.
3: Условия очень серьезные.
2: Ничего себе.
3: Вот. Ну, конечно, все отбивается зарплатой.
2: Угу.
3: Да, хорошо, конечно, можно заработать. Ну, у нас есть целая станция. Вот. Там стоит два вагончика. Жилых, купе обычное, живем мы в купе, вот по два человека в основном. Также есть два вагона ресторана, в которых мы завтракаем и ужинаем, обедаем мы уже на работе непосредственно, в поле, так сказать.
2: Угу.
3: В основном работает

0: Походу, мы им понравились, наша работа, так как взяли уже больше человек.
1: Ага, завод.
0: Да, уже какое-то сотрудничество на уровне государств. Насколько я знаю, мы даже перевыполнили план в прошлом году. Нам надо было поменять участок протяженностью 50 километров.
1: Ничего себе.
0: Железной дороги. Ну, там не каждую шпалу, но там просто на километре, допустим, шпал 100 надо поменять. Mm-hmm. Вот так. Но мы, наверное, за 2 недели до конца уже все сделали.
1: Вот как белорусские ребята, молодцы. Расскажи, пожалуйста, что бы ты пожелал новичку, вот, который только собирается вступить в студотряд, может быть, боится, что жить в вагоне где-то непонятно, никаких развлечений, как это быть. Вот какие советы, как лидер отряда, ты можешь дать?
0: Ну, конечно, надо пробовать, потому что, ну, не попробуешь, не узнаешь, как говорится, правильно? А студотряд — это вот, ну, не только про работу. У нас также там различные мероприятия, банально посидеть. Мы делали скамейки, делали костер, сидели, играли на гитаре у костра, пели песни. То есть какие-то мероприятия подобного рода, там, не знаю, игры различные. Также нас возили в царство вечной мерзлоты. Это такая огромная древняя гора, в которую заходишь, и там все внутри изо льда. Разные экспликации.
1: Вот это да.
0: Да.
1: Впечатление, наверное, незабываемое.
0: Да, очень интересно. То есть ты не просто там живешь и работаешь, ты как-то занимаешься какой-то общественной деятельностью, и, ну, ты начинаешь осознавать, что такое труд, как он ценится, что вот в жизни просто так ничего не бывает.
1: Вот это как-то уж так. Точно. Спасибо тебе большое за такой развернутый ответ. Это здорово. Пишите ваши вопросы на Viber +375 44 56 86 176. А мы прервемся на рекламный блок. Оставайтесь с нами.
2: Прямая линия.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» Мобилев. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 и на сайте pinskdrev.by.
2: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
3: Прямая линия на радио Могилев.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Мы продолжаем работу в прямом эфире. В студии сегодня первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ Олег Васильевич Бойко и командир студенческого отряда «Титан» Илья Рабиза. Олег Васильевич, расскажите, какие еще появились направления в работе студотрядов? Что-то новенькое есть?
6: Сегодня, скажем так, уже такая сложившаяся практика по организации деятельности студенческих отрядов, она заключена прежде всего в организации 7 направлений деятельности студотрядов. Это сельскохозяйственные, строительные, экологические, медицинские, педагогические, сервисные и также производственные отряды. Uh-huh. Вот, на сегодняшний день, что касается, скажем так, новых направлений деятельности, ну, их пока не выделяют, но уже сегодня ведется работа над проектом, скажем так, первого профильного такого пилотного момента в организации деятельности финансового студенческого отряда.
5: Ничего себе, чем же он будет заниматься?
6: Он пока, ну, скажем так, находится в распоряжении и базируется на базе Банка развития. Вот, это уникальный такой проект. Он, скажем так, был организован по инициативе Банка развития и нашего республиканского штаба студенческих отрядов. Ребята туда попали после прохождения тестов. Вот, они, конечно же, обучаются в направлении экономика и банковское дело. И вот как раз из лучших, скажем так, представителей студенческой молодежи, вот, которые обучаются по этим специальностям, был отбор. И вот сегодня ребята, работая в таком уникальном проекте вместе, да, они будущие экономисты, финансисты, работники банков, но это вместе с тем, в том числе и повышение их личных компетенций, как будущих уже работников этой сферы. Вот. И этот проект в последующем, ну, скажем так, пока в планах для того, чтобы его представить для реализации уже на территории

0: области. Угу. Каким, скажем так, будет ли это моментом высвобождение в новое направление деятельности, ну, сегодня сказать, наверное, сложно. Но, возможно, если этот опыт, скажем так, удастся, и будет и в том числе отклик от работодателя, и, скажем так, моменты того, что ребята получат там действительно, ну, такую серьезную прокачку, как будущих специалистов, и это нам позволит привлечь туда еще больше ребят, и уже, скажем так, масштабировать этот опыт финансового такого отряда.
1: Ну, еще бы, отлично, такая хорошая практика.
0: Да.
1: Перед стартом.
0: Вот.
1: Здорово. Я слышала, что еще какие-то рыбообработчики, отряды. Что здесь можно сказать?
0: Сегодня, да, мы ведем в том числе, скажем так, переговоры, договариваемся в моменте того, чтобы нашим ребятам предоставить еще больше возможностей. И ввиду того, что у нас есть сегодня также сегодняшние студенты, но в будущем это уже, скажем так, профессионалы своего дела, которые будут работать именно на рыбных комплексах по выращиванию и рыбообработке, в том числе это сегодня, скажем так, такое, ну, общий момент экономического развития нашего региона, прежде всего, вы не так давно видели о открытии, скажем так, рыбных комплексов, и в том числе и глава государства посещал и изучал уникальный опыт именно Могилевский, да, наша Могилевщина сегодня находится, скажем так, в авангарде развития этой отрасли у нас в стране, и наши ребята сегодня по средствам работы в составе студенческих отрядов имеет возможность поработать на рыбоперерабатывающих предприятиях Российской Федерации, а именно Дальнего Востока, где сосредоточен рыбный промысел Российской Федерации. Вот мы в прошлом году, скажем так, этой темой заинтересовались, вот как раз на площадке слета союзного государства 2025 года, который проходил в Перми, и нам, скажем так, российские коллеги предоставили информацию о таком уникальном проекте для нас. Они сегодня называют это направление путинные, путинные отряды, скажем так. Но, конечно, здесь есть свои сложности ввиду того, что регион достаточно удален от нашей страны, но тем не менее мы сегодня прорабатываем эти вопросы, и у нас вот как раз ребята, которые обучаются в нашей сельскохозяйственной академии, вот, на кафедре зооинженерии, вот, это сегодня тоже одно из таких интересных для нас направлений. Мы бы хотели развивать как и студенческий отряд, так и наших ребят вот в рамках этого направления.
1: Замечательно. Я знаю, там хорошие заработки.
0: Да, вы правы. Заработок там достаточно высок, ввиду того, что все-таки сложная ребята работают в том числе и с ценными породами рыб. Вот. И также, конечно, здесь есть своя сложность. Сезон заготовки рыбы и рыбной продукции, он достаточно короток, и поэтому здесь нужно максимальная концентрация и внимание, ну и, конечно же, трудолюбие.
1: Пишите ваши вопросы на Viber плюс 375 44 56 86 176. А мы прервемся на рекламный блок. Оставайтесь с нами.
2: Прямая линия.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.
5: Наши хиты.
6: Это было так давно, что, может, мне приснилось.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Мы продолжаем работу в прямом эфире. В студии сегодня первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ Олег Васильевич Бойко и командир студенческого отряда «Титан» Илья Рабиза. Олег Васильевич, через 5-10 лет каким вы видите движение студотрядов в Могилевской области? Какие изменения, может быть, необходимы? Поделитесь.
3: Я понимаю то, что сегодня студенческие отряды – это направление, которое развивается и стремится развиваться и быть востребованным прежде всего у молодежи. Мы не стоим на месте. Наши ребята, приходя к нам, делятся своими впечатлениями, тем самым, скажем так, наталкивают нас на мысли, чтобы студенческие отряды сегодня становились еще более привлекательными для молодежи. Это прежде всего выражено в том числе в слетах. И вот подобное мы провели в марте, и его, скажем так, организовывая, мы, скажем так, преследовали мысль о том, чтобы прокачать именно ребят, которые учатся в школе. Угу. Вот именно несовершеннолетние стали тем объектом нашего воздействия, да, скажем так, где мы хотели бы привить любовь к студенческим отрядам, показать их, ну, возможности, разнообразие, и в том числе, чтобы ребята это все выразили в творчестве. Угу. Вот, и отклик колоссальный. Очень интересно. Ребята после закрытия нашего форума, они, конечно, просили нас организовать его в следующем году, и все понравилось, и локации, мы в том числе их наполнили и мастер-классами, и также у нас состоялся большой вечерний такой гала-концерт, где ребята в теме студенческих отрядов в трех жанрах показывали свои умения и навыки. И вот сегодня как раз есть у молодежи запрос на показать себя. Угу. И в том числе это и студенческие отряды. Показать себя в работе, показать себя в творчестве, в спортивной составляющей. Это сегодня очень важно найти момент самореализации. И, как мне кажется, студенческие отряды будущего – это действительно увлекательное для молодежи направление деятельности, которое, в том числе сохранив исторические моменты, это и, скажем так, советское наследие, которое, на котором сегодня и базируются основы и Белорусского республиканского союза молодежи, и также направление деятельности белорусские студенческие отряды, обязательно сохранив то лучшее, что было создано нашими предшественниками, вот, и развивая это направление деятельности посредством того, насколько ты понимаешь, как лучше себя видеть в этом движении. И вот тогда белорусские студенческие отряды будут тем направлением, которое увлечет, поведет и будет развивать нашу молодежь.
2: Это очень ценно и важно.
3: Все верно.
2: А наш эфир, к сожалению, подходит к концу. Спасибо большое нашим гостям, первому секретарю Могилевского областного комитета БРСМ Олегу Бойко и командиру студенческого отряда «Титан» Илье Рабизе. Мы увидели, что студотрядовское движение живет и уверенно смотрит в будущее. Ребята работают не только в родной области, но и за ее пределами, осваивают новое направление и, главное, получают бесценный опыт. Удачи всем бойцам третьего трудового. Да?
3: Все верно.
2: До новых встреч в эфире.
0: Прямая линия на радио Могилев.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин связались по видеосвязи в ходе проведения совместной тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения, пишет Белта. Глава белорусского государства вышел на связь с российским коллегой, находясь на пункте управления Министерства обороны. Ранее ему доложили о замысле проведения тренировки. Отработка мероприятий проводится во взаимодействии с российской стороной. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направился с рабочим визитом в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, пишет Белта. Заседание Совета пройдет завтра в узком и расширенном составах. По итогам заседания главы делегации подпишут итоговые документы. Кроме того, программой визита предусмотрена встреча с президентом, председателем кабинета министров Туркменистана. Страны ОДКБ провели консультации по совершенствованию ПВО и развитию коллективных авиационных сил, пишет Белта. Участники консультации обсудили актуальные вопросы совершенствования противовоздушной обороны для прикрытия войск ОДКБ при проведении совместных операций развития коллективных авиационных сил ОДКБ, а также согласовали проект документов, которые разрабатываются в рамках реализации приоритетных направлений деятельности организации. В областном центре продолжается обновление дорожной разметки, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облсполкома. С сегодняшнего дня и до начала следующей недели в Могилеве будут проводиться работы по нанесению разметки на улице Минское шоссе и проспекте Шмидта. Сотрудники ГАИ просят быть внимательными и осторожными на указанных участках дороги. И в завершение торжественное открытие третьего трудового семестра, посвященного 85-летию героической обороны Могилева, состоится на мемориальном комплексе «Буйническое поле» 26 мая. Об этом сообщили в обкоме БРСМ. В рамках мероприятия состоится трудовая акция «Труд крут». Пройдет интеллектуальный квиз «Секрет БСО». Запланирована обзорная экскурсия по мемориальному комплексу «Буйническое поле». Также будет организована работа полевой кухни. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 28.
2: На часах 16:03, друзья. И да, жара к этому часу обычно достигает пика. Но есть и хорошая новость. До конца рабочего дня осталось совсем немножко. Вы наверняка уже сделали почти все, что планировали. Ну, а то, что не сделали, вполне подождет до завтра или до понедельника. Вообще, я считаю, что в такую погоду геройствовать точно не нужно. Задача сейчас простая. Пить водичку и поберечь себя. Ну, а мы готовы добавить немножечко прохлады при помощи музыки прямо сейчас. Бурито по волнам.

Могилев-Зеленстрой приглашает на работу подсобных рабочих. Заработная плата 60 рублей в день. Телефон 80222 70 75 41.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев.
2: От 11 до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Вот знаете, несмотря на то, что жара выматывает, уровень счастья в такие дни выше, чем в пасмурные. Исследования показывают, что солнечная погода стимулирует выработку серотонина, даже если вы просто сидите в офисе. Вот просто свет за окном увидели, и мозг уже радуется. Так что то хорошее настроение, которое сейчас у вас есть, ну или почти есть, это не случайность, это биохимия, поэтому пользуйтесь моментом и берите все вот от этих солнечных дней. Потому что как оно там дальше будет, я предлагаю послушать прямо сейчас прогноз погоды.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26.
2: Наши хиты.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня прибыл в ракетную бригаду вооруженных сил в Осиповичском районе, передает Белта. Главе государства доложили о замысле проведения тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Отработка соответствующих мероприятий проводится во взаимодействии с российской стороной. Александр Лукашенко осмотрел парк техники ракетной бригады, посетил командный пункт командира. Президенту продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М» и нанесение условного ракетного ядерного удара электронного пуска. В ходе проведения совместной тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин связались по видеоконференц-связи. Как отметил белорусский лидер, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше совместное отечество от Бреста до Владивостока. Владимир Путин в своем вступительном слове также подчеркнул, что использование такого оружия может быть только крайне исключительной мерой обеспечения национальной безопасности двух государств. Обеспечить безопасность – задача номер один, ведь мы видим, до чего доводят междоусобицы и нездоровые амбиции западных правителей. Теперь даже Европа начинает просыпаться и видеть реальное положение дел. Польские истребители теперь будут охранять небо Эстонии от украинских налетов, сообщает Newsbuy. Соответствующее соглашение подписали министры обороны двух стран. Экстренное решение было принято на фоне частых инцидентов с украинскими беспилотниками. Тем временем власти Греции и требуют от Украины извинений за инцидент с беспилотным катером у берегов острова Левкос. Ранее местные СМИ подтвердили наличие на беспилотнике боевого детонатора и опасного груза. А Чехия так устала от украинского конфликта, что решила ужесточить требования для получения украинскими беженцами гуманитарной помощи и соцвыплат. Несмотря на козни коллективного Запада и сложную военно-политическую обстановку у наших границ, активно развиваемся. Вклад туризма в экономику страны к концу пятилетки должен увеличиться вдвое. Такую задачу поставил президент Беларуси Александр Лукашенко. Туристическая отрасль должна и может приносить доход, а потому налаживать более активное взаимодействие в этой сфере необходимо. Заместитель председателя Могилевского облсполкома Елена Прудникова-Кирпичонок встретилась с коллективом вагоностроительного завода в рамках единого дня информирования. Тема – тренды и новые направления развития туризма в Беларуси. У Могилевской области есть несколько преимуществ перед другими регионами страны. Могилевщина – это восточные ворота Беларуси. Больше средств вкладывается в инфраструктуру. На территории области более 1000 историко-архитектурных объектов. Очень много аутентичных культурных праздников проводится. Их необходимо популяризировать и рассказывать про наш потенциал, говорит заместитель председателя Могилевского облсполкома Елена Прудникова-Кирпичонок.
3: Нам необходимо, чтобы приезжали туристы. Очень часто в сети возникают и эти приехали. А ведь люди приезжают и приносят нам свои деньги. А значит, это нам валюта. А значит, это развитие для нашей страны. И люди это должны понимать, что мы должны свое мышление выстроить по-другому.
2: Нам есть что защищать: наши общие моральные ценности, традиции, историю, культуру, архитектурные памятники. По сути, это наше наследие, это то, что объединяет белорусов и побуждает продолжать трудиться на благо сильной и процветающей страны.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Чистка, покраска кровли. Плюс 375-33-904-90-90. Могилев-Зеленстрой приглашает на работу ведущего инженера-энергетика. Заработная плата 2500-2700. Инженера-механика. Заработная плата 2000-2100. Телефон 80-222-70-75-41.

0: Ох, за окном все еще жарко, но вечер уже близко. Так что выдыхайте, друзья, домой, в тень, к чему-то прохладному и вкусному. Я вот тоже собираюсь потихоньку, в следующем часе меня сменит Рустам Исманов, готовы провести с вами этот жаркий майский вечер. Ну, а у меня на сегодня все. Будьте здоровы и счастливы.
1: Новинка на радио Могилев.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин связались по видеосвязи в ходе проведения совместной тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения, передает Белта. Владимир Путин отметил, что это первая совместная тренировка армии России и Беларуси по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Он подчеркнул, что использование такого оружия может быть только крайне исключительной мерой обеспечения национальной безопасности двух государств. Президент Беларуси Александр Лукашенко занимает первое место по уровню доверия россиян лидерам постсоветских государств, пишет Белта. Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, первую строчку рейтинга занимает Александр Лукашенко, лидер по доверию 75%. Оценки доверия складываются из нескольких составляющих – информационного присутствия, тональности информации и общего отношения к стране. МИД Беларуси Руслан Воронков заявил протест временному поверенному в делах Литвы из-за нарушения госграницы БПЛА. Руслан Воронков подчеркнул, что эти действия представляют собой прямую угрозу безопасности Беларуси и являются грубым нарушением норм международного права. Белорусская сторона требует от литовской стороны провести разбирательство по данному факту, незамедлительно предоставить информацию об обстоятельствах и принять меры для недопущения подобного. Четвертый открытый фестиваль особых театров «Весь мир театр» пройдет 30 и 31 мая в Бобруйске, сообщили в Могилевском областном методическом центре. Фест объединит театральные коллективы, студии и творческие группы. В программе фестиваля тематические выставки, мастер-класс, творческие встречи, показы уникальных спектаклей. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. А сейчас новость от МТБанка. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 28.
2: И без того раскаленный, как сковородка, ослепительно-солнечный четверг сейчас озарится еще большим светом вашей радости, если окончание рабочего дня вас коснулось непосредственно. У жары тем временем рабочий день продолжается, и стоит констатировать, что у таких мест, как фонтаны, сейчас очень даже хорошо. Неплохо и у нас на радио Могилев. От палящего солнца не спрячьтесь, зато здесь и весело, и много музыки. Рустам Османов ею с вами делится. Остаток этого дня. Всем машу привет и желаю отличного настроения.

Хотите расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.

0: Программа «Наши люди». О тех, кто живет по соседству с нами. Знакомые, уникальные, талантливые, неповторимые. И все они «Наши люди».
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Госинспектор по защите растений не ждет, когда проблема уже случится. Он работает на опережение, проверяет сертификаты, контролирует партии семян, отслеживает появление карантинных объектов. Это работа с цифрами, образцами и нормативами, где одна пропущенная деталь может стоить целого поля. Как нести такую ответственность, знает героиня программы Екатерина Костицкая.
0: Наши люди.
2: Екатерина – начальник инспекторского отдела, государственный инспектор Могилевской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений. Екатерина, как ты пришла в эту профессию?
3: В детстве часто находилась в деревне у бабушек, и они привили у меня любовь к сельскому хозяйству, выращивали рассаду овощных культур. Поэтому, когда я заканчивала школу, я решила попробовать себя в данной профессии. Получила высшее образование и решила на этом не останавливаться. Пошла учиться дальше в магистратуру и затем в аспирантуру.
2: А что входит в твои обязанности и что тебя больше всего привлекает?
3: Мы проводим сбор оперативной отчетности сельхозорганизации области о ходе посевной кампании, о ходе засыпки семян. Проводим анализ семян картофеля, плодовых ягодных культур, декоративных растений. Привлекает в работе это общение с людьми, что в нашем сельском хозяйстве больше востребовано среди сельхозорганизации, чему больше удивляется.

0: сезонная. Подготовка семян идет далеко от посевной кампании. Зимой мы проводим анализ семян для того, чтобы субъект хозяйствования знал, на что ему рассчитывать, необходимо ли ему закупать дополнительный семенной материал. Летнего периода мы будем проводить апробацию посевов на соответствие требованиям нашего законодательства. То есть работа у нас круглогодичная.
1: Куда движется сфера семеноводства? У нее есть будущее?
0: В наше время сельскому хозяйству уделяется очень большое внимание, поэтому я считаю, что государственная инспекция будет актуальна всегда, так как непосредственно мы проверяем качество семенного материала, то, как не мы можем дать оценку работы субъектов хозяйствования.
2: Наши люди.
1: Именно от внимательности представителей этой профессии зависит, взойдет ли урожай, не проникнет ли опасный вредитель и будет ли еда на столе безопасной. Что вдохновляет нашу молодежь, смотрите в нашем инстаграме радио _ Могилев.
2: Программа «Наши люди». О тех, кто живет с нами по соседству. По четвергам вечером на радио Могилев. Радио Могилев.

0: Европа. Широкий ассортимент, доступные цены. Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» Мобилев. Срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 на сайте pinskdrev.by.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.

А вот еще касательно темы жары, есть в Могилеве место, где может быть жарко даже ночью. Это диско-бар «Малинки». Там вы можете зажигать до самого утра. Развернуться будет где? Огромный ресторан, профессиональная кухня, отдельный зал караоке, двухэтажный диско-зал с танцполом, двумя барами и лучшими барменами, а еще 5 отдельных VIP-комнат с выходом на танцпол. Ночные вечеринки, караоке, любимые хиты 90-х и 2000-х, вкусная кухня. Окунуться в атмосферу настоящего отдыха сможете по адресу Могилев, улица Ленинская, 61. К 26 июня уже можете готовиться. Тогда пройдет грандиозная вечеринка «Свадьба в Малинках», где каждый станет героем вечера. Свадьба фейковая, а вот заряд положительных эмоций нет. Потому добро пожаловать в диско-бар «Малинки». Отдыхайте и пойте, и танцуйте там до самого утра.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Ну, а я в конце часа с актуальными новостями о том, что происходит в городе. Такая информация поступила ко мне, интересная для участников дорожного движения на улице Первомайской, вблизи домов номер 172 и номер 216, не работают светофоры, потому что там ведутся ремонтные работы. Поэтому просьба и к водителям, и к пешеходам быть осторожными. Ну и, конечно, всем удачи на дорогах. А мы притопим педальку газа и потихоньку под хиты на радио Могилев направимся в следующий час.
1: Наши хиты.

0: Малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь, если в ее отношении не будет совершено агрессии, не намерена втягиваться в войну с Украиной. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, комментируя заявление и угрозы со стороны Владимира Зеленского на этот счет, передает Белта. Говоря о том, почему Беларусь не намерена втягиваться в войну с Украиной, Александр Лукашенко перечислил ряд причин и аргументов. Так, с военной точки зрения, никому не надо дополнительные 1500 километров фронта по границе между Беларусью и Украиной. Тема армии и обеспечения безопасности каждый день на столе у президента Беларуси, заявил Александр Лукашенко журналистам, передает Белта. Не дай бог что-то, вы видели уже ядерную тренировку. Никто тут ничего думать не будет. Как только напали на нас, как только осуществили агрессию, сразу получат ответ всеми видами орудия. И в этом направлении будем действовать, никому не угрожая. Не трогайте нас, мы вас и подавно трогать не собираемся, добавил Александр Лукашенко. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам о том, как идут работы над усовершенствованием полонеза, передает Белта. Ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем наши полонезы, хотя совсем недавно вроде бы мы взяли их на вооружение. Произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китая. Работы идут как с Китаем, так и с Россией, заявил Александр Лукашенко. Практически на 50% увеличивается количество детских травм в весенне-летний период. И довольно часто травматизм детей и подростков связан с неудачным использованием различных средств передвижения. Еще одна причина травматизма – это ныряние. Важно, чтобы взрослые разъяснили и по возможности обеспечили безопасные условия детского досуга. И, конечно, не были равнодушными, если в беду попал даже чужой ребенок. Обратил внимание врач-травматолог-ортопед Могилевской областной детской больницы Александр Дорох.
2: Если ребенок катается на каких-то самокатах, роликах, чтобы у него были индивидуальные средства защиты, налокотники, наколенники, шлем. Ну, конечно же, купание на воде, если только со взрослыми. И, конечно же, при получении травмы, если взрослый любой, проходящий мимо рядом, родитель видит, что маленькому человеку плохо. Конечно же, в экстренных случаях нужно вызывать скорую помощь, и чтобы ребенка доставили в учреждение здравоохранения для оказания экстренной медицинской помощи.
1: Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. А сейчас новость от МТБанка. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 28.
3: Если у вас вдруг запела душа, не переживайте, в четверг вечером это тоже вполне может быть. А радио Могилев даже может вам подпеть в этом деле. Главное, оставайтесь на наших волнах. Ну а от меня, Рустама Османова, который прячется от жары в студии радио Могилев, но от микрофона не на шаг. Так вот, от меня, конечно же, пожелание отличного вечера вам.

0: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

Вот мы все друг другу то и дело твердим. Климат изменился, ну а более конкретно обсудить вопрос. Вот, например, у нас в стране открываются новые горизонты в аграрной сфере. Теперь нам удается получать урожаи персиков и абрикосов, которые раньше считались нетипичными культурами для здешних мест. Помимо этого появился новый тренд – активное развитие тепличного выращивания ягод и овощей. Можно выращивать ту же голубику, малину, ежевику, а также клубнику, как в горячих южных странах, в которых все это уже привычное дело. Конечно, это не значит, что все, уже завтра устанем есть местные персики, но плюс от изменения климата неплохой. Такие вот дела. Если вам разговоров о климате и погоде не хватило, через пару минут продолжим в прогнозе на радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность и дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: Радио Могилев.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время между нами.

0: А в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Радио «Маяк».

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Не хитами едиными, как говорится, живет радио Могилев. Звездную жизнь обсудить мы тоже можем. Для этого у нас и специальный агент даже есть. Олеся Маскина зовут этого агента. Много чего знает из жизни звезд, и если вы что-то упустили, непременно поделится с вами информацией в своей программе «Чарт

0: Да, действительно, это первая такая совместная тренировка, как вы сказали, но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы и министры обороны проводят ее ежеквартально, но без нас. Поэтому спасибо военным за то, что пригласили. Мы с вами еще зимой, помню, обсуждали перспективу участия двух президентов в этих учениях, в этой тренировке, и тогда согласились, что где-то близко к этому времени мы побудем на этой тренировке. Потом еще раз благодарю всех тех, кто готовил это мероприятие и кто пригласил нас, меня и Владимира Владимировича, на эти сложные мероприятия. Да, я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться.
1: Россия и Беларусь в следующем году планируют провести военное учение «Щит Союза-2027». Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Также Владимир Путин указал, что задачи на учениях ядерных сил выполнены полностью. Россия не втягивается в гонку вооружений. По его словам, подготовка военнослужащих, которые обращаются с ядерным вооружением, особенно важна, поскольку в деле защиты при помощи такого оружия важны каждая минута и секунда. Белорусский военный расчет в ходе совместных учений ядерных сил осуществил запуск ракеты комплекса «Искандер» на российском полигоне «Капустин-Яр». Об этом проинформировало Министерство обороны России, сообщает «Белта». Все задачи тренировки ядерных сил решены в полном объеме. Ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики. С 20 по 25 мая на территории Могилева и Могилевского района проходит комплекс мероприятий, направленный на предупреждение ДТП с участием водителей, управляющих мототранспортом, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облсполкома. С наступлением устойчивого потепления увеличивается количество мотоциклистов на дорогах. Эта сезонная тенденция сопровождается происшествиями. Только в марте в регионе произошло 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 26.

0: Сегодня в подслушно очередная порция звездных новостей. Суд наконец-то забрал у Андрея Разина права на главные хиты «Ласкового мая». Все эти «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и еще 20 с лишним песен теперь официально принадлежат семье Юрия Шатунова. Оказалось, что Разин еще в 2007 году провернул аферу с документами, подделал подписи, а ущерб от его махинации насчитали больше миллиарда рублей. Сам продюсер давно уехал за границу и даже не парится. Выступает там с английской версией «Седой ночи». Правда, ему грозит до 10 лет заключения. Но пока он, похоже, чувствует себя в полной безопасности. Вдова Шатунова подала апелляцию, и Краснодарский суд встал на ее сторону, отменив старое решение. Ну а что Разин? Вряд ли он сильно расстроится. Будет и дальше петь свои каверы, ссылаясь на госзащиту в Турции. Только вот теперь уже официально хиты не его. Легендарной певице Шер стукнуло 80 лет. Чувствует она себя отлично, и самое забавное, она крутит роман с бойфрендом, который моложе нее на 40 лет. Познакомились в Париже в 2022, а теперь поговаривают о свадьбе. Сама Шер раньше говорила подругам, что мы слишком стары для молодых мужчин, но, видимо, передумала. И вообще, ее любимая цитата: «Старость как враг, с которым лучше договориться». Ну что сказать, договорилась она с этим врагом знатно. Новый рекорд близко. Майкл может стать самым кассовым музыкальным байопиком в истории. Майкл Джексон продолжает творить историю даже спустя годы после своей смерти. Биографический фильм «Майкл», посвященный его жизни, уже собрал более 703 миллионов долларов в мировом прокате и уверенно укрепляет свои позиции в международном бокс-офисе. При этом фильм еще даже не стартовал в Японии. Там релиз запланирован на июнь, а значит, итоговые сборы могут стать еще выше. Но уже на данный момент Майкл обошел ряд крупных музыкальных боепиков. Чтобы достичь абсолютного рекорда, картине нужно превзойти результат «Богемской рапсодии». Оскароносная картина собрала в прокате 911 миллионов долларов. Фильм «Майкл» рассказывает о пути Майкла Джексона от первых шагов в составе Jackson 5 до статуса одного из самых влиятельных артистов в истории музыки. В главной роли зрителей покорил племянник легенды Джаафар Джексон. Многие пророчат ему номинацию на «Оскар» за перевоплощение в своего дядю. Сходство у них и правда невероятное. На этом все. С вами была Олеся Маскина. До скорого.
1: Подслушано.
2: Радио «Могилев».

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
1: Наши хиты.

Именно это сейчас и проделали Нюша и Леша Свик. Пробудили меня от небольшой спячки. Сиесты, можно сказать, которую, например, себе устраивают в жару представители жарких стран. А пока вы слушали доклад Олеси Маскиной о жизни звезд в программе «Подслушано» и музыку, что звучало в нашем эфире, я немного ушел таки в себя, но теперь вернулся и снова с вами. Зовут меня Рустам Османов, напоминаю, продолжаем отлично проводить вечер на радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: Есть ощущение, что человечество только и стремится к тому, чтобы отбросить от себя любое лишнее телодвижение, чтобы вот просто плыть по жизни, а, как пелось, вкалывают пусть роботы, а не человек. Теперь прогресс добрался и до приготовления яичницы. Да-да, недавно представили робота, запрограммированного и под эти нужды. И более того, он готовит ее семью разными способами. То есть может приготовить из яйца яичницу и сварить его вкрутую. Нужно только выбрать необходимый режим. И хотя презентация прошла в США, назвали машину как-то по-нашему – Егор. Ну, это аббревиатура, видимо, по первым буквам Егор и получился. Ну что ж, яичница, как и лень, дело не имеющее национальной принадлежности и географической привязки. Может, это даже и не лень, а просто боязнь брать на себя ответственность за приготовление блюд, даже таких простых, если вдруг получится не очень. Можно тогда сразу сказать, что это все Егор. Ну а мы с вами и не боимся, и не ленимся, продолжаем усердно слушать хиты на радио Могилев и движемся ближе к следующему часу. Далее новинка от Мии Бойко, экспонат. Может быть, про того самого Егора песня.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко доволен итогами совместной с Россией тренировкой ядерных сил. Об этом он заявил журналистам, передает Белта. Президент Беларуси отметил, что еще прошлой зимой условился с президентом России Владимиром Путиным, что они примут участие в тренировках ядерных сил в конце мая. Речь шла как об оружии, размещенном на территории Беларуси, так и о российской ядерной триаде.

0: будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, которые размещены у нас в Беларуси и, естественно, в Российской Федерации ядерный триад. Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, он участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено.
1: Глава государства Александр Лукашенко подписал указ об учреждении нагрудного знака Управления делами президента Республики Беларусь, пишет Белта. Награждать будут работников Управления делами президента Беларуси, организации, которые входят в его систему или акции, которых находятся в его управлении, если они достигли значительных результатов в трудовой, общественной и других видах деятельности, внесли существенный вклад в решение задач, стоящих перед Управлением делами президента Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым ратифицировано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и с Индонезией другой, пишет Белта. Этот документ направлен на упрощение взаимной торговли, что позволит создать условия для расширения экспортных поставок и обеспечить экономию на уплате таможенных пошлин. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, утверждающий соглашение между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами и камнями, а также изделиями из них, пишет Белта. Международным договором определяются условия для формирования общего рынка драгоценных металлов и камней, а также изделий из них в рамках союзного государства. Кроме того, предусматривается порядок обеспечения взаимного контроля за их оборотом. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 24.
2: Двадцать часов наступили, такие теплые и светлые, что даже могут побудить нас к активным действиям. Но, может, на сегодня хватит совсем уж активничать, можно уже просто расслабиться и послушать хиты на радио Могилев. Рустам Османов, еще час с вами, и далее поиграем в догонялки с гостями из будущего, которые прямо на это намекают и говорят «беги от меня». Ну, побежали, что ли?

Сколько ясный свет не пытались пролить на всем известное и настолько же загадочное явление, как круги на полях, все ни в какую. Я даже забыл об этом явлении на время. Все, думаю, бросили вредители на полях баловаться. А нет. Еще более меня удивило, что оказывается, у этого явления есть сезоны. И вот уже официально очередной такой в Англии начался. Хотя почему это удивительно? Если поле убрано, то где ж тогда круги рисовать-то? А вот когда засеют по новой, тогда уже можно снова чертить. В общем, продолжают круги на полях будоражить умы по всему свету. Одни говорят, что это умело вытоптано, это рукотворное или, может быть, даже точнее, ноготворное явление. Другие, конечно же, подозревают в этом инопланетных гуманоидов. Но давайте мы лучше о ясных и понятных нам вещах поговорим. Прогноз погоды сразу после трека от Димы Билана на радио «Могилев».

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность и дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. В субботу переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23. В воскресенье облачно с прояснениями, ветер западной четверти, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 20, плюс 25. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.

Тем временем 20:53 уже на часах, и время моего эфира этого вечера, вечера четверга, завершается. Верный признак того, что пятница близко. Ну, пятницу с вами будем праздновать завтра, а на сегодня я машу всем пока. С вами был Рустам Османов, желаю приятного вечера, услышимся обязательно.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко доволен итогами совместной с Россией тренировки ядерных сил. Об этом он заявил журналистам, передает Белта. Александр Лукашенко обратил внимание и на масштаб тренировки. По его словам, в ней были задействованы 1000 человек и большое количество техники, как в Беларуси, так и в России.
1: Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществляются. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства. Ну, как он сказал, попали в копейку. Очень точное было поражение. Это говорит о том, что наши ребята очень быстро освоили эти перспективные комплексы и умеют с ними работать.
0: В Беларуси нацелены на дальнейшее укрепление потенциала субъекта.

0: падения или столкновения избежать травм практически невозможно, говорит врач-травматолог-ортопед Могилевской областной детской больницы Александр Дорох.
1: В большинстве случаев, конечно же, ребенок получает легкие травмы, поверхностные ушибы, поверхностные ссадины. Но зачастую, конечно, можно получать и более тяжелые. Это глубокие повреждения мягких тканей, раны, разможение мягких тканей, черепно-мозговые травмы, вплоть до перелома костей черепа, тяжелых черепно-мозговых травм, повреждения костей скелета, переломы и самые такие неприятные – это открытые переломы костей.
0: И в завершение. Фестиваль-ярмарка ремесленников «Могилевская слобода» состоится 30 мая в парке Подниколье. Об этом сообщили в Управлении культуры горосполкома. Гостей мероприятия ждет выставка-ярмарка, изделия ручной работы и серия мастер-классов. Также в программе предусмотрен конкурс среди мастеров декоративно-прикладного творчества. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 22.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Приглядитесь больше уважливо до уже знакомых и звыклых речев. Вы можете отзначить важные тонкости, яких ранее не зауважали.
3: Телец.
2: День обещает быть насыщенным. Десяти придется поломать голову, а десяти от души посмеяться.
3: Близняты.
2: Зробите выбор на корысть долготерминовой перспективе, а не мимолетной радости.
3: Рак.
2: У вас полепшится самочувание. Вы отчуете себе больше упевнено. Чакайте ланцужок приемных подей.
3: Лео.
2: От некого эксперименту придется отмовиться и вернуться до старого проверенного методу.
3: Дева.
2: Настал час разблытать самые складанные вузельчики. Какие проблемы перед вами не стояли, с этого дня вырашать их станет простей.
3: Шали.
2: Час поспяхового переодоления тяжкостей и новых махчимостей.
3: Скорпион.
2: Не отмовляйтесь от задуманного, навод коли ваши планы сдаются комусь те сумнивными.
3: Стрелец.
2: Не варто сподеваться на выпадок або выигрыш, лепш добро попрацовать.
3: Козярог.
2: Коли вам захочется новых отчуванняў, чагосьці незвычайнага, то не адмаўляйте сабе ў гэтым. Урэшце рэшт, ваш добры настрой пойдзе на карысць справе.
3: Водолей.
2: Цяпер карысна не толькі дзяліцца сваімі думкамі, але уважліва слухаць парады.
3: Рыбы.
2: Не варта дзяліцца сваімі ідэямі і планамі, пакуль самі як след усё не абдумаеце. З вами была Іра Александрова. Прыемнага вечара.
0: Гороскоп на радио Могилёва.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью +11, +16, днем +21, +26.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Добрый вечер. Я, Олеся Маскина, приглашаю всех ко мне за час до полуночи. Предлагаю вместе отключиться от суеты, расслабиться и окунуться в атмосферу спокойствия и безмятежности. Окунемся в ту музыку, которая поможет подготовить ум и тело к ночному отдыху. Давайте вместе отпустим все заботы.

Твоя утомительная часть дня – не работа и не дорога, а слова. Тысячи слов, которые мы произносим, пишем, слышим, додумываем за других. А к этому времени наши голосовые связки хотят просто замолчать. И им можно это позволить. А уши? Уши пусть слушают классно.

никаких ответов не требуется. Никаких, а что вы имели в виду? Просто поток звука, который вымывает из головы лишние фразы.

будет с ним. И просто подышим. Не специально, как на йоге, а как получается. Вдох, выдох. Заметили, как выдох всегда чуть длиннее вдоха, когда мы расслаблены. Тело само знает этот ритм покоя. Если вам захочется закрыть глаза, отлично. Если нет, тоже хорошо. Главное, чтобы вы сейчас просто отдыхали и наслаждались потрясающей

минути зачести паленичі. Мені кажеться м'ятий. Ілі астившим чаєм з лимоном. Ілі старий бумажний книгой, которую читает полкласса. Запахи дня. Кофе, бензин, офисная пыль, чужая косметика. Они уже выветрились. Остались только ваши, домашние. То, что пахнет покоем. Вдохните это сейчас. Часто полуночи. Время без запаха? Нет. Время с запахом надежды –

Сегодняшний день – это старый добрый фильм, который вы уже смотрели, ну, скажем, 100 раз. Вы знаете, чем закончатся все сюжетные линии. И поэтому можете просто наслаждаться картинкой, не переживая. Все хорошо. Фильм закончился. А завтра начнется новый. Но это потом. А сейчас с вами была Олеся Москина. Спокойной ночи.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 22 мая по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

22 мая по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

Радио «Могилев».

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17:15.

22 мая по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

0: Бандьеро! Компренде?
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует понятия.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляю.

22 мая по Могилевской области переменная облачность, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.